Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Надежда реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Курочка, курочка, павловская курочка.
5: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
4: Курочка, курочка, павловская курочка.
5: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: лидеры на рекорде.
1: Доброе утро и всем привет, друзья! В эту пятницу замечательную с вами Вейкаперы, и мы начинаем. У вас ожидает два гороскопа у нас. Впереди все за 4 часа. Если что, не вот в ближайшее время. Один будет в ближайшее время, так это точно. Рубрика «Я в эфире», куда вы присылаете свои голосовые сообщения. А мы, конечно же, их ставим в прямой эфир. Тему тоже для этого придумываем, как обычно. Также у нас техноблок от Фила. Вопросики ему тоже готовьте уже потихонечку. Вот, а факты будут в двойном размере. Горячие новости, тему интереснейшую обсудим. Ну и все это сегодня в пятницу. Давайте-ка просыпаться. Начинаем с рубрики «Есть повод». 31 июля 2026 года. Сегодня последний день июля, последний день второго месяца лета. Ну что, что не успели, что успели? Пока поделитесь в чатике мобильного приложения «Рекорды». Сегодня день вспоминания любимых книжек. Ой, замечательный праздник. День молодильных яблок сегодня. Девчонки, работают или нет, расскажите нам. День необычных музыкальных инструментов. Инструментов. Необычные. Насколько необычные, опять же, хочется знать. Для меня вот треугольник уже достаточно обычный музыкальный инструмент. Так, Международный день африканской женщины также сегодня празднуется. 64 года. Только как празднуется? Почему не африканской? 8 марта международный такой, да, для всех, а вот решили для африканской, выделили 31 июля почему-то. День воздержания от осуждения близких сегодня. Друзья, вот когда-когда, а сегодня нужно точно промолчать. Да, ну все-таки в такой день, в такой праздник, в Международный день африканской женщины. Международный день спасателя на воде. Сегодня спасибо, спасибо, что спасаете. День рождения Гарри Поттера. Много фанатов этой вселенной у нас. Давайте для рубрики «Я в эфире» так и сделаем. Кто вы из Гарри Поттера этим утром? Голосовыми запишите в чат мобильного приложения «Рекорда». Всемирный день Рейнджера также. Это могучего, интересно. Мегазорд, когда они собирались воедино. А может быть и нет. Не знаю, не знаю. Друзья, да, на этом, пожалуй, остановимся. День рождения Гарри Поттера. Кто вы из вселенной Гарри Поттера? Кем утром себя ощущаете? Чувствую, будет много корней Мандрагоры. Но вы запишите голосовыми в чат мобильного приложения «Рекорда». Вейкаперы, мы начинаем.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас на 31 июля.
2: Итак, овны, постарайтесь отвлечься от проблем, включая самые мелкие и самые крупные.
1: И тельцы, сегодня пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием.
2: Близнецы, сегодня последний день перед длительным перерывом в способности активно действовать.
1: Раки, сегодня конфронтация вполне может уступить сотрудничеству.
2: Львы, сегодня вы будете как бы выключены из цепи событий.
1: Девы, будучи уверены в собственной правоте, вы сегодня можете натворить рекордное количество глупостей.
2: Весы, делайте все, что хотите, если это только не навредит окружающей среде.
1: Скорпионы, вы же сегодня легко можете стать центром внимания там, где окажетесь.
2: Стрельцы, сегодняшний день будет полон неожиданностей, как приятных, так и не очень.
1: Козероги, сегодня у вас могут появиться большие и многообещающие перспективы.
2: Водолеи, сегодня вы будете до неприличия рассудительны и практичны.
1: Рыбы, сегодня хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Всем хорошего дня, друзья.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
3: Курс доллара пробил новый уровень.
4: Бензин за неделю подорожал.
5: Рост цен на продукты дороже.
6: Инфляция резко ускорилась.
7: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили BLG, Exit и Хончи на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247. «Автолига».
8: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-00-263.
10: Спорите, что заказать на ужин? Secret Kitchen об этом уже подумали. Соберите в одном заказе пиццу, роллы и любимые азиатские блюда. Привезем одной доставкой. Заказывайте на сайте или в мобильном приложении. А по промокоду пицца пепперони в подарок. Secret Kitchen. Все будут довольны.
11: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
12: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350 ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
13: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Московское шоссе 105. 8-831-2-600.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
16: Радио Рекорд представляет хиты Linkin Park, Rammstein, Prodigy, Slipknot, Red Hot Chili Peppers и Limp Bizkit вживую на одной сцене. 6 трибьют-команд исполнят песни легендарных групп на Rock Mania Fest. 1 августа, Почаинская, 17. Билеты в продаже. Увидимся на Rock Mania Fest. 0+.
17: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельную участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Реклама в Нижнем Новгороде 280 82 42.

Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил. Рекорд.

0: Вейкаперы. Все еще собираем ваши голосовые сегодня. Тема, кто вы из вселенной Гарри Поттера. Вообще, кто вы из Гарри Поттера, просто сегодня же день Гарри Поттера. День рождения Гарри Поттера. Поэтому мы сегодня голосовыми записываем, кто же вы из Гарри Поттера. Ждем, давайте, скоро будем слушать. Там их будет масса, я уверен.
1: Я котел, в котором зелье варят.
0: Ты котел.
1: Или шрам.
0: Здорово, котел.
1: Здорово.
0: В общем, Стас, не в этом новость. Новость в том, что во Флоренции нашли рецепт первой Кока-Колы.
1: Во Флоренции?
0: Во Флоренции. Самый первый. В архивах монастыря Сан-Марко, значит, такой, начало фильма, да, обнаружили документ еще аж 19 века с рецептом восстанавливающего винного эликсира. И я не ошибся.
1: Винный.
0: В его составе входили боливийские листья вот того самого растения коки, да, а орехи колы и вино. Вот что было. Формула оказалась очень похожа на рецепт, который спустя несколько десятилетий использовали американский фармацевт Джон Пембертон, а он первый придумал Кока-Колу, да, якобы у нас здесь.
1: Она же в аптеке еще продавалась раньше.
0: Да-да-да, только вместо вина он взял газированную воду. И так появился тот самый сироп, ставший основой Кока-Колы.
1: Украл!
0: А получается-то из Флоренции это все к нам пришло.
1: А как ты обходишь тот факт, что это изначально алкогольный напиточек?
0: Да, да.
1: Мы против этого.
0: Тоже интересно. И все удивились, когда этот рецепт всплыл, типа, ничего себе, а так можно было, что ли? И основа-то была другая. И люди сейчас уже начинают вируситься все эти истории. По-любому кто-то в сети попробует, покажет там видео, скажет, вот так вкусно.
1: Я флорентиец, да. Я монах.
0: Я по маме из Флоренции.
1: Да, да это вообще моя бабушка придумала, хотя монастырь был мужской.
0: Да, Кока-Колу у нашей семьи забрали, да. Это была наша компания.
1: И теперь она называться должна не Кока-Кола, а как-нибудь там Хосе Кола. Ну, вдруг он Хосе, я не знаю.
0: Антон Кола.
1: Сейчас найдется на самом деле Спрайт, это моя огуречная выжимка с огорода. Мы просто ее газовали. Все.
0: Ну, вообще интересно, да? Может быть, бары возьмут на заметку, опять же, как развлечение
1: ну,
0: для себя.
1: Не, ну так прикольно. И самый интересный факт, что мы думали, вот, открыл вот этот человек. А это все, знаешь, есть такой фильм, все придумано, все уже придумано.
0: Угу.
1: Получается, Кока-Кола не новиночка.
0: Мы в сюжете этого фильма.
1: Конечно.

0: Рекорд. Новости.
1: Павла Дурова внесли в перечень причастных к терроризму и экстремизму, следует из данных Росфинмониторинга. Ранее основателю Telegram предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности. ФСБ также сообщило, что у Дурова объявят международный розыск. По версии следствия, администрация Telegram не удаляла каналы и ботов, которые использовались для координации терактов и других преступлений. Власти Краснодарского края призвали предприятия создавать мобильные огневые группы из числа своих сотрудников для защиты объектов от атак беспилотников. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ, участники подпишут контракт с Минобороны, но не будут направляться в зону спецоперации. Исполнительного продюсера фильмов «Джокер» и «Охотники за привидениями. Наследники» Джейсона Клота обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он создал финансовую пирамиду более чем на $100 миллионов, привлекая деньги инвесторов под предлогом финансирования фильмов и других проектов. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.

0: Самое время погрузиться во вселенную Гарри Поттера. Сегодня у него день рождения. И мы спрашивали, у вас кто же вы из этой вселенной Гарри Поттерской? Прикольно, Алексей написал. Жалко не голосом. Я, говорит, Северус. Сама серьезность. Еще со мной работает Хагрид. Наташа, привет.
1: Хагрид.
0: Привет, Наташа. Иванова, Иванова, с нее начнем.
2: Я сегодня с Снитч из Гарри Поттера. Также летаю в течение дня по работе.
0: Снитч, пожалуйста, вот и познакомились. А поехали дальше, Александр.
3: Доброе утро, Радио Рекорд. Доброе утро, Выкапери. Я вот сегодня такой. Я домовой эльф Добби. Хо-хо-хо. Я домовой. Хо-хо-хо. Поехали.
0: Не смотрел. Да, видимо?
1: Ну, нет, может быть, он что-то, может, он книжку читал и знает, что домовой... Вот
0: а в был. Книжке домовой делал хо-хо.
1: Я не знаю, я не читал.
0: Евгения.
4: Всем привет. Сегодня я, конечно, как кентавр. Чешу на работу и пашу как лошадь.
0: Встретил его Гарри Поттер в лесу, если я не ошибаюсь.
1: Да, в первой части. А потом он был еще в других.
0: Серго.
5: Привет, Выкаперы. Я из вселенной Гарри Поттера, Волан-де-Морт. По одной простой причине, потому что я лысый. Всем хорошего дня, хорошего настроения. И привет вам из Казахстана, город Костанай.
0: Костанай, Волан-де-Морт.
1: Да, как он завуалировал, что с ним какая-то змея живет.
0: Ленусь.
6: Доброе утро. Я Минерва МакГонагал. И все, точка. Всем хорошей пятницы.
0: Это в розовом наряде.
1: Не-не-не, это Амбридж. Это которая в кошку превращалась. Одна из профессоров вначале. Взрослая тетенька такая была.
0: Точно!
1: В книге, кстати, когда она узнала о том, что семья Поттеров и семья Уизли соединятся, она сказала, как только у них появятся дети, я уволюсь.
0: Надежда.
7: Рон Уизли.
0: Все, объяснений не будет. Следующее голосовое.
8: Доброе утро, Рекорд. Кто я, точно сказать не могу, но Яндекс.Такси точно дементор. Он как из водителя высасывает все силы, так и из пассажиров все деньги. Пользуйтесь драйве и метро.
0: Или метро.
1: Заклинание.
0: Юлия.
9: Доброе утро, Вейкаперы. Я из Гарри Поттера, Северус Снейп. Все думают, что я злая, а на самом деле я справедливая.
0: Ну вот.
1: Все это время. Всегда.
0: Ну мы же не можем идти просто так. Уйдем на крутом голосовом, да?
1: Да.
7: Рон Уизли.
10: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Курочка, курочка, павловская курочка.
5: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
4: Курочка, курочка, павловская курочка.
5: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
8: Группа «Ума Турман» на маркете «Маркета». 8 и 9 августа на Нижегородской ярмарке будет большой летний фестиваль от «Яндекс.Маркета». Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021. Москва, улица Муров, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Твои каперы представляют. Рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, вейкаперы, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, наверное, самое главное событие — в России презентовали новые флагманские Huawei. Это были Pure 90S и Pure 90S Pro Max. Презентация была 27 июля. Красивые и яркие устройства, которые делают отличные фотографии. Я сейчас, кстати, хожу с Pro Max и тестирую его совсем скоро, у меня будет обзор. Работают, как всегда, на процессорах Kirin 9030S. Камеры, в том числе, 4-кратное увеличение на 200 мегапикселей, большой аккумулятор на 6000 мАч, свежая оболочка EMUI 16 и Android 16. Заинтересовали цены, потому что они недорогие по сравнению с тем, что сейчас вообще все везде растет. Базовый 90 Pro стоит от 65 тысяч, а 90S Pro Max начинается от 85 тысяч. За эти деньги, конечно же, можно купить и Galaxy S26 Ultra, но тут кому что больше нравится. Появились интересные утечки по поводу iPhone 18 Pro. Этот телефон впервые получит монолитное заднее стекло вместо привычного двухтонального и увеличение батареи свыше 5000 мАч. Также нам обещают новую камеру и, возможно, переменную диафрагму. А еще новые чипы беспроводной связи Apple C2 и N2. В общем, ждем подробностей. А вот китайские производители все увеличивают и увеличивают аккумуляторные батареи при помощи новой кремнеуглеродной технологии, при этом размеры корпусов не увеличиваются. Это и новый Redmi, у которого аккумулятор на 10000 мАч. Это и новый Oppo, у которого 8000 мАч. Если мы взглянем, что было пару лет назад, то там были аккумуляторы по 5000, теперь по 7, по 8. Это означает, что автономность смартфонов вырастает, теперь они работают не один день, а полтора и даже два дня. Единственные, кто пока не перешли на кремнеуглеродную технологию, это Apple, Samsung и Google. Ну, Sony тоже. Кстати, кризис мобильных чипов и памяти дал отрицательный рост. Аналитическое агентство 30 июля опубликовало отчет, в котором поставки процессоров для смартфонов в первом полугодии 2026 года рухнули на 15%. Все из-за новых повышенных цен на карточки памяти. Еще одна интересная презентация состоялась. Это флагман Honor Robot Phone. И это очень необычный телефон, потому что у него выдвигающаяся камера. Это, знаете, что-то типа DJI, который встроен в сам смартфон. То есть это 4-осевая камера, которая за 0,8 секунды выезжает из вашего смартфона и вращается на 360 градусов. У нее есть искусственный интеллект, она может следить за человеком, которого снимает. Она может, в принципе, следить за всем, что происходит вокруг. Камера на 200 мегапикселей, а помимо нее есть еще и телевичок на 200 мегапикселей и 50-мегапиксельный ультраширик. Это смартфон флагманский, поэтому внутри Snapdragon 8 Elite Gen 5 и большой аккумулятор на 6000 мАч. А самое главное, что он будет продаваться. 12 августа стартуют продажи. Где-то там в Китае, будет ли он как-то продаваться в России, неизвестно. Стоимость свыше 2000 долларов. И это все самые полезные новости, которые я вам хотел донести из мира гаджетов и технологий за неделю. Но мы с вами не прощаемся, потому что примерно через час я в эфире Радио Рекорд буду отвечать на ваши вопросы. Поэтому, если вы думаете, ждать ли 17-й iPhone или можно купить сейчас 17-й, а может быть сэкономить и купить 16-й, спрашивайте. Если вы не понимаете, стоит ли сейчас с iPhone переходить на китайские смартфоны или, например, на Samsung, спрашивайте. Если ищете какие-то другие альтернативы, тоже задавайте вопросы. А если хотите купить часики или наушники, обязательно указывайте цену, за которую хотите приобрести. Любые вопросы прямо сейчас при помощи приложения Радио Рекорд присылайте. На самые интересные с вейкаперами ответим.
0: Техноблог. По пятницам в вейкаперах на Рекорд. Yeah.

0: Вейкаперы на Рекорде.
1: Ровно 8.00 на Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Радио Рекорд. Мы продолжаем.
2: Да, это мы.
1: Кстати, ребята, Радио Рекорд отправляет невероятное путешествие в Стамбул на грандиозное шоу «Анима». Уже с ближайшего понедельника в течение всей недели слушайте Радио Рекорд и ловите шанс выиграть поездку на двоих, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анима». Не пропустите игру с рекордом на «Анима». Стартуем уже с понедельника 18+ по возрасту.
2: Ты так часто сказал слово «Анима»?
1: «Анима».
2: Что я думаю, что это аниме.
1: Нет, аниме.
2: И хочу на аниме. И на аниме.
1: В общем, друзья, с понедельника внимательно слушаем, вообще не пропускаем эфир, потому что есть возможность вот улететь в Стамбул и потусить вдвоем, как минимум, своей второй половинкой.
2: Представляешь, там только вы вдвоем. Ну, ты один выиграл, все.
1: Там столько народу будет, я тебе говорю. Это
2: хорошо. Там еще, наверное, будет грандиозное шоу.
1: Конечно. Пока к новостям. В российских косметологических кабинетах появился новый тренд. Клиентки просят сделать губки под Айкос. Вот, выглядит это странно. Мы против, конечно, курения.
2: Мы делим против такой операции.
1: Как это выглядит, есть в наших социальных сетях. Девчонки, вы что творите? ЖКХ, вы что творите?
2: Это когда они посерединке приподнимают так вот губу.
1: Я честно,
2: для дырочки.
1: Я вижу этот контент и вот этот видос. Мне кажется, что это вот ради, опять же, просмотров. Ну, только ради этого можно подобное сделать. Я не знаю. Мы это взяли, чтобы вам показать.
2: Чтобы отличаться от кого-то люди делают.
1: Да как иногда ты будешь этим отличаться? Ну посмотри, ну тут же щель.
2: Ну?
1: Ее же обычно щели скрывают.
2: Да ну нет же, там же щель не в зубах. А может она это плюется?
1: Вот так вот по старинке.
2: Да, вот так. Может быть она змея. Есть же змеи, которые плюют ядом.
1: В общем, выглядит это очень странно как. Я не скажу, я не против каких-то присадок в губы, скажем так.
2: Присадки. Ну, можно 92-й, да, присадочки, пожалуйста.
1: До 95-го догоним, да. В общем, я не против там пухлых губ и так далее. Не скажу, что мне это прям не нравится. Да это прикольно, когда все в балансе. Ну вот это что такое?
2: Я недавно видел девочку.
1: Так. Полумесяцем бровь.
2: Сбоку это как будто ей две пиявки так вот под носом наклеили. Ну. Не, спереди ты не замечаешь, ты такой, ну, пухленькие губы, а сбоку это вот реально как будто вот, ну я не знаю.
1: Представляешь, приходишь такое на свидание, ну вот какая так у тебя мысль будет на свидание? Ты будешь только смотреть, а как она это сделала? А все ли в порядке?
2: Я скажу, она будет есть, сейчас супчик из нее польется.
1: Ну да, дайте ей чайную ложечку. Ну вот что в этом моменте обсуждать? И тема нашего обсуждения, какая мысль на свидание не давала вам покоя? Вот что мы будем обсуждать в ближайшие 2 часа. Все были на свиданиях, все ловили или какие-то мысли. Наш СММщик голосовалку не сделал, сейчас мы ее оформим. Друзья, вы пока вспоминайте, какая мысль на свидании не давала вам покоя, возможно, в ВК вышла, но и вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и во все наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Какая же мысль на свидании не давала вам покоя? Вот что мы обсуждаем. Вы вспоминаете пока свои свидания, а мы почитаем другие комментарии. Так, поехали. Юля пишет. На свидании думала, неужели это мой муж? И не ошиблась, 15 лет уже женаты.
2: А, она сразу приметила.
1: Она задумалась для начала. Говорит, неужели он?
2: Первое свидание. Такая, неужели это мой муж?
1: А он без штанов по пляжу.
2: Даже не с ней рядом сидит. Уже с кольцом.
1: Да. Юрий пишет, а поедем к ней или ко мне после свидания? Задумывался Юрий. Все парни задумывались об этом.
2: И у нее тоже, тоже мысль. Он поедет к себе или ко мне?
1: И все молчат. Да. Все скромничают. Андрей Кош вспоминает. Вспомнится давно. Сдур назначил сразу 5 девушкам свидание. Ну, осуждаем. Когда осознал, что я сделал, первая мысль была, как успеть увидеться со всеми. Мы недавно обсуждали девушку, которая подъехала сразу 2 автомобиля, парня. Помнишь? Будем честны, это, конечно, история такая себе. Скользкая.
2: Не делай так.
1: Николай пишет, мысли, которая не покидала меня на свидании, отключил ли я утюг дома? Если вдруг пожар, примет она меня к себе или нет? Это аргумент.
2: А умеет она гладить без утюга?
1: А купим ли мы утюг, когда мы сойдемся?
2: А вот у меня мясо там лежит. Если квартира сгорела, мясо нормально
1: well поджарилось. Well done или medium rare.
2: Такой, отличу ли я кота от говядины? Ну ладно.
1: Так, вредилочка рассказывает нам. Вот девчонок бы побольше их мыслей про свидание, что они думают о нас, это интересно. Вредилочка подумала, что он болтает больше меня и не давал мне ни слова даже вставить. А если я что-то говорила, то переводил на свои бесконечные истории. Он болтал все 4 часа, вообще без умолку. Я после этого свидания еще целый следующий день восстанавливалась. Болела голова, ни с кем не хотела общаться.
2: Такое говорилка. Ну, что, видимо, не сложилось дальше.
1: Ну, конечно, раз голова болела.
2: Ну, я думаю, парень переволновался просто и решил компенсировать там какие-то свои неуверенности, истории.
1: Он, возможно, он готовился.
2: Да.
1: Он вспомнил все интересное, что происходило у него за жизнь. Скажет, я сейчас ей все выдам вообще. Что-то да заинтересует.
2: Просто чувак прописал стендап. Такой, бывало у тебя такое.
1: А ты забывала выключать YouTube?
2: Да, да. А они причем идут домой, он такой, так, нам надо пойти через эту улицу, у меня там много крутых историй.
0: Рекорд. Реклама.
3: Закрой глаза и представь. Теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
4: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
5: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО «НФГ», ОГРН 109-526-201-2108, Нижний Новгород.
6: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: мы играем, конечно же, через минут 10. Девочки, сегодня с вами по пятницам. Мы только с вами играем, поэтому прямо сейчас, девчонки, красавицы наши, открывайте чат мобильного приложения Рекорда и пишите слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и забрать приз у вейкаперов. А мы пока обсуждаем, какая мысль посещала вас на свидании. Может быть, даже не отпускала. Вот Ленучка рассказывает мысль, которая не давала мне покоя на свидании. Почему так. Белое вино желтого цвета, например? Да.
1: Так.
0: А почему выходные проходят так быстро? Ну, вот. И почему вейкаперов не слышно на выходных? Что за фигню несет этот чувак? Надо бы слиться. И все это, наверное, на одном свидании, я так подозреваю. Но думать о вейкаперах на свидании — это сильно. Насколько должно быть скучно тогда там?
1: Не, если только ты на свидании с одним из нас. Тогда еще можно думать.
0: Так, поехали дальше. На свидании я думал, не заметили ли меня местные парни, Сергей написал. А что? А что не так? Дама? Дело в даме и
1: если
0: в Сергее.
1: Если девушка с другого района и парни с ее района.
0: Такое еще существует.
1: Да, думаю, сейчас они тебя заметили, такие, ты что, на
0: я
1: нашу?
0: Думаю, нет такого сейчас.
1: Ну, мало.
0: И Ирина пишет, на первых свиданиях с Диванычем у него периодически расширялись зрачки. Думала, что он гербарием увлекается. Так. Человечек, да, такой ненадежный. А потом то ли слышала где-то, то ли вычитала, что это такая реакция влюбленного человека из-за выброса адреналина. Представляете, вот эти расширения значков. Есть такое, когда ты смотришь на то, что тебе нравится, зрачки начинают расширяться. И вместе 16 лет уже. Лютя, тютелька моя, написала Ирина.
1: Тютелька. Как это мило.
0: Тебя любит тютелька.
1: А представляешь, он первое время смотрел на ожерелье, хотел украсть. Я цепочку сору, все золотые.
0: Сколько золота, не? Ну ничего, хорошо.
1: Подожди, сколько они вместе?
0: 16
1: лет этот план вынашивает. Говорит, когда-нибудь ты отвлечешься.
0: Ты будешь мыть посуду, руки будут заняты, и я подойду.
1: А я выйду за хлебом якобы и уеду.
0: Так, Ник пишет, привет, Рекордушка, привет. Однажды случайно оказался на свидании, незапланированном причем, не отпускала мысль, на носках есть дырка на пальце или нет? Всем отличного пятничного настроения. У кого? У нее или у тебя? Вот здесь вопрос.
1: Нормально, если мысль такая, если у меня дырка на носках. Но если продолжение этой мысли надо сделать, то тогда уже стоит задуматься.
0: Так, поехали дальше. Серго пишет. Ходил с девушкой в кинотеатр на фильм «Интерстеллар» тогда еще. И в голове была лишь одна мысль. Когда же он закончится уже, этот фильм?
1: О, ты что, не смотрел?
0: Мне кажется, в кино нет смысла идти на свидание. Вот реально, вы не общаетесь. Ты думаешь о фильме. Все мысли твои о фильме.
1: Я вот с несколькими знакомыми разговаривал. Они говорят, они когда идут с девушкой, они такие, я отдаю время девушке. Я там рассказываю, если надо, если она спросит. То есть поддерживаю, то есть там кормлю ее попкорном. Если я иду в кино и со мной, неважно кто, девушка, подруга, вас не существует. Если я тем более хочу посмотреть этот фильм, да, не знаю, что ты будешь делать. Все, я смотрю фильм.
0: Я в этот момент думал, хватит ли мне попкорна до середины фильма.
1: Да.
0: Вот этого большого ведра. Ты и даже не пообщаться же в кинотеатре. Все тебе начинают, а ты же сам и начинаешь.
1: Битбокс.
0: Вейкаперы
2: на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минцифры предложила обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей только по номеру телефона. По мнению экспертов, такая мера может принести дополнительный доход операторам связи за счет отправки авторизационных СМС. Росфинмониторинг заявил, что ограничения в отношении Павла Дурова, который внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремисту, не распространяются на Telegram как юридическое лицо. При этом ведомства напомнили, что финансовые операции с лицами из этого перечня по закону подлежат заморозке. УЕФА объявил бойкот турнирам FIFA. Все 55 европейских футбольных ассоциаций единогласно выступили против планов Джани Инфантино передать права на проведение чемпионата мира частным инвесторам. В УЕФА заявили, что футбол не должен становиться инструментом обогащения узкого круга лиц, и предупредили, европейские сборные не будут участвовать в турнирах FIFA, пока эта инициатива не будет окончательно отменена. Радио Рекорд отправляет в невероятное путешествие в Стамбул на грандиозное шоу «Анима». Уже с ближайшего понедельника в течение всей недели слушайте Радио Рекорд и ловите шанс выиграть поездку на двоих, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Аниме». Не пропустите игру с рекордом на «Анима». Стартуем уже с понедельника в 18+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
5: Акция действует до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
8: В ленте.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Вейкаперы на рекорде. Полиглотка.
1: Вот что не говори, пятничная моя любимая игра. Вот мне нравится в нее играть.
2: Потому что мы общаемся с девчонками.
1: Конечно, Юль на связи. Юль, привет.
3: Привет, привет, всем привет.
1: Из какого ты города?
3: Москва.
1: Москва, круто. Юль, мы здесь обсуждаем свидание. Первая мысль на свидании. Ты уже поделилась в комментариях. Мы даже этот комментарий прочитали.
3: Да, да, да.
1: Нам интересно вообще, вот, а что еще девушки думают на свиданиях? Вот приходишь ты, да, вспоминай свои прошлые свидания какие-то. О чем думала? Какая мысль тебя посещает в первую очередь?
3: Ой, я думаю, все девушки, наверное, думают, как она выглядит. Ли в порядке у нее с прической, с макияжем.
1: А, то есть нам можно вообще не заморачиваться, по идее?
3: Ну, да.
1: Просто чистым. И все.
3: Да, и уже пойдет.
2: Мне кажется, что Юля что-то не договаривает.
1: Реально, у них есть какой-то совет.
2: Ну, давай так, хорошо. Первые 5 минут вы думаете о том, все ли там с прической, но потом-то начинаются другие мысли.
1: Реально, а сколько он зарабатывает? Есть такое?
3: Ну, конечно, да, наверное, тоже. Как бы мы смотрим, женщина смотрит, как мужчина ведет себя, внешность, допустим, чувство юмора, обращаешь внимание, харизма.
2: Да тоже вокруг да около ходишь. Зная девчонок, когда они приходят на свидание, ну, это еда там связана, ресторан, так. У них мысль такая: а он даст мне попробовать из своей тарелки? Это же суперски всегда. Потому что когда вы идете на третье свидание, вы уже едите оттуда. И мы не против, это прекрасно.
1: Мне нравится, как Юля вначале говорит: да мы про себя больше думаем, потом, потом мы начинаем обращать внимание на вот это. И все, уже чистый.
3: Ну, да.
1: Чистый-то не самый золотой пункт, оказывается, как я думал до этого.
2: Но это прекрасно, вы молодцы.
1: Юля, у нас игра, называется она «Полиглотка». Мы на французском сегодня с тобой разговариваем. У одного из нас комплимент, у другого непонятно, что там. Тебе нужно выбрать сердцем, у кого же будет комплимент. Тогда ты забираешь приз. Готова?
3: Готова.
1: Тогда, Стас, давай.
4: Ton sourire est la preuve, toi, la magie existe.
1: Звучало интересно.
2: Все, да. Но я просто могу интересно говорить разные вещи.
1: Поехали я.
2: Давай.
4: Un kiss en bohil, dis-moi que c'est la meilleure, altéré, à le fond, la prince a passé de mon trance.
2: Эмилиен, let's go. Все, поехали. Так, ну кто?
1: Так, Юль, выбирай. Можно рассуждать слух.
3: Ну, я почему-то хочу выбрать первый вариант.
1: И все, и дальше ничего не говори.
2: Зачем?
1: Потому что ты победила, мы тебя поздравляем, приз твой.
3: О, спасибо, класс.
1: Что сказал?
2: Я сказал, твоя улыбка – это доказательство, что волшебство существует.
1: О, ну что?
3: Класс.
1: Хорош. А я...
2: О, класс, и повесил трубку. Достаточно, все, комплимент прозвучал.
1: А я просто взял вопрос Александра, который он Филу хотел задать. Вот. Вопрос Филу, подскажите лучшую альтернативу айфону, бабки не проблема. Такой айфон. Такой вопрос, действительно. Хотя тоже неплохо.
2: Бабки не проблема, это комплимент.
1: Юль, мы тебя поздравляем. Приз твой, передавай привет кому хочешь.
3: Ой, спасибо вам большое. Передаю привет своему любимому мужу Денечке. И желаю всем хорошего дня.
1: Ай, как прекрасно. Друзья, ловите розыгрыши в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Автомобиль из другого региона? Легко.
2: Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной.
1: Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка.
2: С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Московское шоссе 105. 8-831-2-600.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Курочка, курочка, половская курочка.
5: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
4: Курочка, курочка, половская курочка.
5: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
8: Курс доллара пробил новый уровень.
9: Бензин за неделю подорожал.
10: Рост цен на продукты дороже.
11: Инфляция резко ускорилась.
12: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 245А.
13: Автолига. Группа «Уматурман» на маркете маркета. 8 и 9 августа на Нижегородской ярмарке будет большой летний фестиваль от Яндекс.Маркета. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
14: ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00-77-6850. 119-021. Москва, улица Тимуров, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
15: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
16: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
17: Радио Рекорд представляет хиты Linkin Park, Rammstein, Prodigy, Slipknot, Red Hot Chili Peppers и Limp Bizkit вживую на одной сцене. 6 трибьют-команд исполнят песни легендарных групп на Rock Mania Fest. 1 августа, Почаинская, 17. Билеты в продаже. Увидимся на Rock Mania Fest. 0+.
18: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
19: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Мы обсуждаем свидания, а конкретно мысли, которые вас на свиданиях посещали. Да, может быть, это ваше первое свидание с вашей нынешней второй половинкой, с которой вы уже давно живете. Может быть, в принципе, вспомните какие-то свидания, пишите. Не забывайте чат мобильного приложения «Рекорды» и наши соцсети. Вот Даулет рассказывает историю. Первое свидание с моей женой, да, я позвал ее домой в гости на ужин. Молодец. Но пока ждал, уснул. Не молодец. Она на улице сейчас ждала, звонила, в общем, дождалась и, как она говорит, не пожалела.
1: Потому что ужин был вкусный.
0: Да, поела, да.
1: Нормально.
0: Час тусовалась на улице, представляешь, а он просто уснул. Ну, всякое бывает.
1: А представляешь, пока ждала, ты как, пойду шавухи перекушу. Поела.
0: Ему возьму.
1: Да, а он приготовил такой, говорит, ну ладно, не будем есть, и шавуха оказалась вкусной.
0: Ник нам присылал сообщение про дырку на носке, помнишь?
1: Да.
0: Вот, он говорит, конечно, у меня. Про дырку на носке. Когда приедем к ней, если она достанет нитки и предложит зашить, можно доверять ей. Вот у него даже тест на это все. И в огонь, и в ипотеку, и в кредит, и говорит сразу с ней.
1: Представляешь, как выкрутился? Он приходит к ней домой, снимает, он там дырка. Она такая, у тебя там дырка. Он говорит, что будешь делать? Она говорит, ну давай, наверное, сменим носки. Он говорит, ты мне не подходишь. Могла бы и зашить. Ты прикинь такой.
0: Начал предъявлять.
1: Да. Она говорит, все нормально, у меня тоже все в дырках.
0: Димк пишет, на первом свидании, увидя будущую жену, подумал, блин, какая шикарная девушка, я ее недостоин. Оказался достоин, в декабре уже будет 20 лет, как мы вместе.
1: Красавчик.
0: Нет ничего недостижимого, пацаны.
1: Хватит себя недооценивать.
0: Конечно, это все соцсети навеяли нам. Это братья масоны.
1: Братья масоны.
0: Решил в теории заговора просто.
1: Это следующая игра после братья Марио, да? Они ходят, добывают деньги и что-то строят, да?
0: Брат Луиджи, да.
2: На рекорде.

0: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Вейкаперы.
6: На рекорде.

0: Ровно 9.00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Сегодня пятница, напоминаем вам. Ну и вопрос Филиппу можно присылать. Он в этом часе на них будет отвечать. Все, что касается смартфонов, любых техники, кроме навигаторов. В них он не шарит, он нам про это говорил.
1: Да, он не проложил еще путь к ним.
0: В основном он по смартфонам, часам и наушникам. Вот, знаете.
1: Да, красава.
0: Про ноутбуки он тоже не особо, хотя иногда отвечает.
1: Ну вот он давал мне советы по планшету.
0: По планшету давал советы.
1: Все, нормально.
0: В общем, определим радиус действия Филиппа, да, на технику. Да. Это смартфоны, планшеты, часы, наушники. Все касаемо этого, спрашивайте в чате мобильного приложения Рекорда.
1: Ну и собаки, он там тоже разводит кого-то.
0: И ежи.
1: Еще. И ежи.
0: А, да, если все вспомнить, еще музыкой, по-моему, да, занимается.
1: Не, про музыку.
0: Он же диджей.
1: Ну, врать-то не надо уже. Мы слышали его треки, ничего он там не разбирается.
0: У него новый.
1: Да ладно, классный, но...
0: Про пиратов?
1: Да. Нет, Game of Thrones.
0: А, точно. Про пиратов я еще тот слушаю. В общем, к новостям. Друзья, мужчина пришел в приют за одной собакой, но собака уговорила забрать свою сестру.
1: А, я видел этот видос.
0: Это очень милое видео.
1: Так
0: очень
1: мило.
0: Новость очень милая. Мужчина приехал в приют, да, чтобы выбрать себе четвероногого друга. И выбрал четвероногого друга. Ну, прям... Пастью взяла собака его руку и повела к своей сестре. Сестра просто лежала, они одногодки практически эти были собаки. Он говорит, ну как я могу? И забрал двух собак.
1: Но там такие собаки прям симпатюли.
0: Ну прям, что за порода? Это порода, которая на педигри была. Как она?
1: Это, я не знаю. Симпатяшка.
0: Ну такие белые.
1: Да, я сначала, я причем увидел картинку, думал, она его кусает. Типа, мужик приехал за собакой, а она ему по локоть руку откусила.
0: А нет.
1: Она его так аккуратно подвела, говорит, вот это моя семья.
0: Причем там много собак было.
1: Да, ну вот объявление пришло за четырехногим лапом другом, а часто же забирают не в четырех лапах.
0: А какие?
1: Я вот много новостей, где приходит парень, выбирает себе собачку. И, ну, и там много классных, но он выбирает трехлапую собачку, потому что она такая милаха. И он обеспечил этой собачке, ну, получается, хорошую жизнь. Она там ходила одна, стесняшка, ее все боялись.
0: Вот странно, да, все любят щенков, да, щенки милые.
1: Да.
0: А вот взрослых собачек почему-то вот меньше берут.
1: Ну вот, кроме вот этого парня, который забрал двух взрослых собачек.
0: А это же контент, кто хочет... как-то в социальных сети, да?
1: Типа, возьмите взрослую собачку.
0: Возьмите ради контента и влюбитесь сразу. Придите туда хотя бы.
1: Ну, взрослых собак, наверное, животных, в принципе, сложнее потом переучивать.
0: Не скажи.
1: Я не знаю.
0: У меня знакомая занимается передержкой как раз-таки. Когда кто-то куда-то улетает на долгий срок.
1: То сырники передержит, да, в духовке.
0: Готовить вообще не умеет.
1: С собаками все равно.
0: Но сидит с животными, да, с собаками в основном. И она говорит, что взрослые собаки...
1: А ты про работу или прям реально с собаками? Может, он в офисе какие-то злые?
0: Нет, я прям реально про животных. И говорит, что действительно собачки настолько добрые существа, и неважно, там, из приюта их брали или откуда-то, ну, они в принципе к человеку очень добродушны.
1: Ну, смотря как с ними обращались тоже, нужно проявить любовь.
0: Да,
1: собачку захотел завести.
2: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Итак, рассказываю. В 1831 году американский художник и будущий изобретатель телеграфа вообще, Сэмюэль Морзе, все мы знаем, как его зовут, Сэмюэль не знали,
2: путешествуя... Ну, надо тогда о нем говорить .../.Морзе.
1: Путешествуя, в общем, по Неаполю, назвал местную пиццу разновидностью самого отвратительного пирога, который он только видел и пробовал. Он писал так, что она была покрыта помидорами, мелкой рыбой и перцем и выглядела как кусок хлеба, только что вынутый из точной канавы. Это в первый раз, когда он увидел пиццу.
2: Ну там рыба.
1: А потом она стала популярной.
2: Ну там рыба.
1: Ну кто-то любит пиццу с рыбой. Это как ты любишь пиццу с ананасами.
2: Я не люблю пиццу с ананасами.
1: Ну с какими-то сладостями. Ты нормально к этому относишься же.
2: Ну я готов это попробовать, но для меня самая нормальная пицца, где там минимум продуктов. Ну, там, пепперони, сыр там.
1: А я где мясца побольше. Видишь, у каждого свой вкус пиццы. Вот, ну, он, допустим, например, назвал, что это вообще сточная канава.
2: Ну, вот.
1: А в итоге завирусилась, популярно стала.
2: И где он теперь, и где пицца? А?
1: Угу. На заглавном листе, следующий факт, судебника Ивана Грозного 1550 года есть символ собачка. Вот тот самый А в кружочке, как в конце имейла обычно
2: апостроф,
1: ставится.
2: Апостроф, нет, он называется?
1: Собачка, собачка в простонародье. Ну, и она там есть. Это действительно подтверждено документально.
2: Да знаешь почему? Потому что он сделал копипаст. Ему прислали название, он как было, так и ляпнул.
1: Ну, не знаю.
2: И распечатал на принтере.
1: Вообще, еще третий вам фактик. Оправа. S9 есть такая оправа для очков.
2: Так.
1: Ее изобрели, разработали для вооруженных сил США изначально. Она была настолько безвкусной, что очки прозвали противозачаточными. Считалось, что шанс познакомиться с девушкой у парня в таких очках просто равен нулю. Оказывается, когда там солдат приходит в армию, ему дают еще очки. Они, да, они очень крепкие. Чтобы вы понимали, эта оправа S9, это вот у наших бабушек была вот эта толстенная.
2: О, она неубиваемая.
1: Неубиваемая оправа, да, которая была популярна у бабуль особенно. Вот это S9, те самые очки. И выглядели на молодых парнях это ну просто отвратительно.
2: Ну, вызов принят, по-моему, для нескольких мужиков. Они такие, я познакомлюсь в этих очках.
1: Да, потом Ray-Ban изобрели, наверное.
2: Да.
0: Рекорд. Реклама. За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чайково, УКРН 13-333-5-0-263.
3: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Московское шоссе 105. 8-831-2-600.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Спорите, что заказать на ужин? Secret Kitchen об этом уже подумали. Соберите в одном заказе пиццу, роллы и любимые азиатские блюда. Привезем одной доставкой. Заказывайте на сайте или в мобильном приложении. А по промокоду пицца пепперони в подарок. Secret Kitchen. Все будут довольны.
6: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
7: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350 ООО НФГ. ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: мы все еще обсуждаем, какая мысль на свидании не давала вам покоя. Да, у нас голосовалка есть, можно, кстати, проголосовать в телеге. Голосовать можно, все нормально, не пугайтесь.
1: Если вы сейчас на свидании, то напишите, какая у вас мысль, может быть, мы чем-нибудь поможем.
0: В 9:20 утра кто-то на свидании.
1: Ну, а тут ты знаешь, может...
0: Так рано.
1: Может быть, они еще не вернулись со свидания, до сих пор
0: гуляют.
1: Продолжается
0: со вчера.
1: Да, да? И все мысли уже закончились хорошие, сейчас полезли дурные мысли в голову. Может, типа, толкнуть ее в Неву или не толкнуть, а потом спасти. Будет ли она есть траву, как я сейчас, или нет?
0: Странно, я думаю, такие свидания долго не продлятся.
1: Вот и я так только сейчас понял. Может, поэтому у меня было их мало?
0: Может быть. Так, поехали. Что думают? Маргарита пишет. На первом свидании возникла мысль, взяла ли я лапирамид. Это аналог смекты, как я понимаю.
1: Напугал! Я уж подумал.
0: Я перед этим посмотрел. Думаю, сейчас назовем еще что-нибудь.
1: На французском «la pyramide».
0: «La pyramide». Интересно. Да, мало ли куда поведет молодой человек в какую-то забегаловку. Скажешь, здесь шаверма, ну просто отличная.
1: Не, могла бы откровенно сказать, слушай, я пойду выйду. Он такой попудрит носик. Говорит, ну ты что, дурак, что ли?
0: «La pyramide» выпьет.
1: Ну, конечно.
0: Ты видел, куда ты меня привел? Ну, мальчишка.
1: У меня живот, тебе уже сам говоришь, что типа покасики, брат.
0: Все, давай, бро, обнял. Подняла.
1: Увидимся минут через 40, ё-моё, блин.
0: Надо было место лучше выбирать. Так, наш слушатель, видимо, не, слушательница пишет. На свиданке думала, где он качается, и смотрела на его бицуху.
1: Ого!
0: Видимо, да, человечек такой, в формах пришел. Ленуська пишет. Мысль на отличном свидании была. Он высокий, классно шутит. Если он еще и душ принимает дважды в день, я буду его брать, порву. Этот аукцион, написал Ленуська.
1: Ничего себе, как мало надо, оказывается.
0: Быть высоким, классно шутить и два раза принимать душ.
1: Но я бы, наверное, не попал. Ну, я не высокий.
0: Ну, не моешься.
1: Не, я моюсь как
0: нормально,
1: раз.
0: Хорошо.
1: Дважды в день, кстати.
0: Так, я помню, первое свидание, пишет наш слушатель, не написал имени, к сожалению, в мобильном приложении. На первое свидание пришел с девушкой, смотрю на нее, думаю, откуда у нее кадык? В итоге потом, как понял, говорит, ну, красивый был. В Таиланде, что ли?
1: Представляешь, сидят, в этот момент он понимает эту тему, говорит, слушай, ну давай тогда уже счет по-братски, что ли, разделим. Сам доедешь? Он такой, да ладно, сам доеду, давай, бро.
0: Да я так по приколу, социальный эксперимент.
1: Просто поесть хотелось. Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Налоговые инспекции начали запрашивать у неработающих россиян объяснение источников доходов после покупки дорогих автомобилей, яхт и недвижимости. По словам налоговых юристов, ФНС тестирует механизм оценки доходов на основании крупных расходов. Эксперты считают, что в будущем такая практика может стать массовой. Озон впервые включил в квартальный отчет риск повреждения своей инфраструктуры из-за внешних воздействий. Компания предупредила, что такие события могут привести к перебоям в работе, дополнительным расходам и негативно повлиять на финансовые результаты. Сборную России по хоккею не допустили до чемпионата мира 2027. Это станет уже шестым подряд мировым первенством, которое команда пропустит из-за отстранения от международных турниров. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
4: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в ленте.
10: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
11: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: рэперы.
1: Техноблок от Фила прозвучал еще у нас в первом части нашего шоу, а теперь Филипп отвечает на ваши вопросы. Фил, привет.
2: Да, всем привет, здорово.
1: Поехали. Итак, вопрос про наушники. Anker, Soundcore, Liberty 5 Pro. Стоит ли их брать вообще? Хорошие они или не очень?
2: Ну, в целом, надо, можно сказать, да, хорошие. Это компания, которая специализируется на звуке, поэтому, да, они, правда, не самые дешевые, поэтому надо готовиться потратить денежку, но если хочется, да, это хороший выбор.
1: Следующий вопросик. Подскажи лучшую альтернативу айфону. Бабки не проблема. Или лучше подождать 18-ю серию и уже после твоего обзора выбирать?
2: Ну, когда 18-я серия выйдет, и ничего не изменится. Ну, в общем, ничего не изменится. Поэтому, если хочется альтернативы iPhone, ну, одна из самых главных альтернатив, это, естественно, Galaxy S26 Ultra, но там не будет никакого эффекта, потому что это, ну, примерно как пересесть с Mercedes на BMW, примерно то же самое. Вот. А если хочется что-то как бы вау, чтобы было такое офигеть, вот так вот, ну, тогда надо переходить на каких-то крутых китайцев. Есть два самых крутых, это Oppo Find X9 Ultra, либо Vivo X300 Ultra. Вот одного из них выбираем. И тогда по фото и видео точно у вас будет такой, ого, прикол, это круто.
3: Ну, ты бы видел лицо Никиты, когда сказал, что пересесть с Мерседеса до BMW, это одно и то же.
1: Мне понравилось, что он iPhone назвал Мерседес.
3: Да. И это то же самое, что ты говорил в игре с девочками. Ты же этот вопрос. А почему на французском здесь задал этот вопрос?
1: В общем, было дело. Доброе утро. Какой телефон взять ребенку в районе 20-25 тысяч рублей?
2: Ну, ребенку лучше всего за двадцаточку взять, наверное, наши любимые Покафоны, потому что они самые хорошие по производительности, хорошие экранчики будут, а дети любят поиграть, поэтому вот, например, Poco X8 Pro подойдет, либо, если размер побольше, нужен Poco X8 Pro Max, либо 7-я серия. То же самое, только 7-я серия, да.
1: Так, а что можешь сказать про телефон Xiaomi 17T? Заранее спасибо.
2: Ну, телефон такого среднего ценового сегмента, не самый крутой. У него достаточно большое количество альтернатив. Тот же самый Honor, например, 600-й, или там самсунговский Galaxy A57. В целом, нормальный телефон. Xiaomi каждый год выпускают. Летом, вот в этом году вышло 17-й. Если именно хочется его, то можно. Но T-шка всегда попроще по сравнению с T-Pro по камерам. Поэтому надо это понимать.
1: Еще один вопрос. Думаю купить Galaxy S26 Ultra. Смущает наличие стилуса. Нужен ли он мне вообще? Какие функции он выполняет?
2: Ну, если такой вопрос возникает, скорее всего, он не нужен, потому что стилус нужен для того, чтобы там рисовать на телефоне, либо делать какие-то записочки, заметочки, либо взаимодействовать. Раньше можно было при помощи него там камеру запускать, сейчас этого делать нельзя. Не самая полезная вещь, но есть люди, которым прям очень нравится. В интернете можно прям открыть видос, типа, что делать со стилусом. Мы там покажем прям много всяких разных фишек, но глобально, конечно, он людям не нужен.
3: Заменить на кортик.
1: В общем, Фил, спасибо тебе большое за ответ на вопрос.
2: Спасибо, ребята, вам, спасибо.
1: Да. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
6: 281-85-99.
7: Курс доллара пробил новый уровень.
8: Бензин за неделю подорожал.
9: Рост цен на продукты
10: дорос. Инфляция резко ускорилась.
11: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили Амода и Джейку на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 243.
12: Автолига.
13: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Будем завершать уже тему нашего обсуждения, которую мы мусолили 2 часа. Какая мысль на свидании не давала вам покоя? Много мыслей, все поделились, конечно, и про носки было, и про все. А вот Белка вспомнила, какая у него классная фамилия, подумала она. Мне бы такую. А в общем, мы 16 лет в браке, все получилось.
1: Все ради фамилии.
0: И любви. Вот
1: он,
0: и
1: подожди, любви. У него случайно фамилия не Торетто?
0: Доминик?
1: Да.
0: А главное, это семья?
1: Раз, да.
0: Возможно. Марина нам рассказала, свидание в 9 утра, это если когда замужем уже, у вас может быть свидание спокойно в 9 утра.
1: Вы наконец-то друг друга увидели, потому что оба работаете.
0: Да, особенно выходные, проснулись вместе, уже свидание. Ну классно же, классно. Давайте итоги голосования подведем. У нас были варианты там, и победил вариант как бы слиться. Вот о чем думают большинство. 36%. Ну не все свидания успешны, правильно? В современном мире пока докопаешься до своего человечка, пока найдешь его, столько свиданий нужно пройти. Столько потратится.
1: Слушай, сейчас такое в мире творится, что фраза «докопаться до своего человечка», знаешь, как бы.
0: Поехали дальше. На втором месте у нас вариант, это перепадет ли сегодня, видимо, парни проголосовали. А кто знает?
1: Может, там и девочка такая, ох, какое.
0: Может быть, они и наголосовали этот вариант. Мы не все знаем о женской вселенной.
1: Даст он мне или нет?
0: Поехали. И третий вариант у нас, который победил, по-моему, я влюбилась или я влюбился.
1: Красиво.
0: Ну, замечательный вариант. Всем любви на выходных, друзья.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Вейкаперы!
0: На рекорде.

0: И у нас ровно 10:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Пятница сегодня. Ну и также, друзья, про Радио Рекорд не забывайте и пиратскую станцию «Рагнарёк». Главный драм-н-бэй спектакль планеты в Москве. Скоро новое шоу на земле и воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, Москва, Викей Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». И уже через час с 11:00 стоимость билетов повысится. Москва. Давайте на сайт radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Пока еще вкусненько все, пока хорошо.
1: Ну и условия, конечно.
0: Не ожидал ты такого?
1: Да я просто в шоке. Пойти хочется, так. Пойти нужно,
0: так.
1: А времени все меньше.
0: Давайте, заходите. Вот ты интересовался, Стас, кстати, сколько да? зарабатывает мистер Бист.
1: Да, да я не только интересовался, петиции подписывал, орал в окно.
0: В общем, да, самый популярный блогер планеты, он топ-1, здесь спора, по-моему, нет. И оказалось, 30 секунд рекламы у мистера Биста стоит 2,5 миллиона рублей. Это почти 200 миллионов рублей. Просто за 30 секунд. Чтобы мистер Бист поговорит про твой бренд.
1: То есть он много зарабатывает, правильно?
0: Ну, как сказать, много.
1: Я надеюсь, что он нас слушает. Я надеюсь, что он нас слушает.
0: Мистер Бист.
1: А что это у тебя такие шоколадки дорогие?
0: А? Да, причем такие расценки...
1: Слабина.
0: Такие расценки случайно всплыли в судебных документах. То есть это подтвержденный факт. Из них следует, что еще в начале 2024 года, а это ценник оттуда, интеграция на длительностью 30-45 секунд он может себе позволить. То есть 15 он может тебе подарить. На основном его YouTube-канале обходилось вот 2,5 миллиона. А отдельные ролики для коротких видосов, типа шортсов, тиктоков и так далее, стоили еще 500 тысяч долларов. Это вот. Приблизительно 40 миллионов рублей.
1: Да ни о чем, вообще копейки можно было заказать, там, продам гараж.
0: Это цены двухлетней давности, я тебе напомню. С тех пор аудитория мистера Биста выросла почти вдвое. Так что сегодня стоимость рекламы у него, вероятно, еще выше.
1: Ценничек вдвое. Ну, давайте
0: раза в три, наверное.
1: Мистер Бист один из тех блогеров. Мы же можем назвать его?
0: Мы можем назвать его как хотим.
1: В общем, тот человечек, смотря его контент, ну да, он может зарабатывать много. Ну, то есть, не вызывает такие суммы, видя, что он творит. Он же делал там свой, этот, игра в кальмаров он делал целую.
0: Свою игру, да.
1: Да.
0: Но он говорил, что очень много он тратит и на видосы, чтобы все было красиво,
1: конечно.
0: Съемочная команда, площадка, это все обходится очень. Он выкупает ангары, чтобы все это сделать.
1: А сколько денежков он разыгрывает?
0: Отдает людям, да, просто?
1: Да. Ну как, за просто так-то. Нужно было мячиком попасть по бутылочке. Это все, что я видел.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Так, сегодня про молодильные яблоки, наверное.
2: Это чуть позже.
1: Африканская женщина.
2: Нам пока еще рано. Но ну, вот ладно. Это хотелось бы. Это не я расскажу. О Гарри Поттере.
1: Так.
2: День рождения. Итак, в пятой книге Северус Снейп высмеивает Нимфадору Тонкс, та, которая меняла там волосы, вы его вспомните, у которой большая любовь к ее мужу, профессору Люпину. Он смеялся. Ха-ха, у тебя поменялся патронус. Ее патронус сменился с кролика на волка. Хотя у самого Снейпа тоже сменился патронус на лань. Как у матери Гарри Поттера.
1: То есть патронусы еще и менялись?
2: Да, но не у всех. Это единственные два персонажа, у которых патронусы из-за большой любви ко второй половинке, ну, возлюбленному, а они поменялись. То есть у Северуса Снейпа там был, не знаю, жаба, может быть, либо кобра, а потом хоп, и как у Лили Поттер, потому что он ее любил безумно.
1: Лили Поттер.
2: Итак, небольшой киноляп в первой части Гарри Поттера, когда он разговаривал со змеей, змея ему подмигнула.
1: Так.
2: Но у змей нет век, как так. утверждает нам.
1: И кто это был?
2: Что кто?
1: Кто-то в змею превратился или что? Ты к этому идешь?
2: Не, он змеей разговаривал, а она подмигнула в фильме.
1: Я понял.
2: А так это не может быть.
1: Так.
2: Это фантастика. Все остальное в фильме, правда.
1: Подожди.
2: Летающая метла, а вот у змеи нет век. Только я сам понял, это ж фильм про мальчика, который летал на метле, тут до змеи докопались.
1: Да.
2: Ну вы и люди, конечно. Итак, персонаж Северуса Снейпа был одним из первых, кого Джоан Роулинг прописала полностью, от и до. Ей нужна была понять его мотивацию. И, кстати, Алан Рикман, исполнитель этой роли, он попросил, говорит, а можно мне узнать, чем закончится судьба моего персонажа? Говорит, ну ты что, дурачок, что ли? Я же никому не говорю. Он говорит, не-не-не-не-не, он сложный, я хочу знать, чему я должен идти. И она единственному Алану Рикману разрешила прочитать персонажа до конца.
1: А я слышал, что она сама специально ему дала прочитать персонажа своего до конца, чтобы он
2: понял, как...
1: Да-да-да, что он,
2: ну,
1: я
2: там
1: не
2: вот
1: спрашивал.
2: Кто-то говорит, что Алан Рикман сам попросил. Но в итоге они договорились так, что вот он знал, и поэтому он так блестяще его сыграл.
1: То, в общем, концовку он знал.
2: Конечно, конечно, но классно. Никому не говорил.
0: Рекорд. Реклама.
3: Забудьте о суете и шуме города в туристическом комплексе «Юхро». Уютные домики с панорамным видом на озеро, оборудованные всем необходимым для комфортного отдыха. Баня на воде и сибирский чан помогут еще больше расслабиться. А для любителей активного отдыха есть рыбалка, прокат сапов, катамаранов. «Юхро». Природа как часть тебя. Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
4: Группа «Ума Турман» на маркете «Маркета». 8 и 9 августа на Нижегородской ярмарке будет большой летний фестиваль от Яндекс.Маркета. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Муровфунзе, 11, корпус 2, 0+.
0: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
5: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovapark.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Гороскоп. Прямо сейчас на 31 июля.
1: Овны, ваш любимый человек сегодня не будет в восторге от вашего поведения.
0: Тельцы, в жизни вашего любимого человека появилась какая-то проблема, решить которую он может только с вашей помощью.
1: Близнецы, сегодня ваш любимый человек не сможет долго контролировать создавшуюся ситуацию. Вам придется взять бразды правления в свои руки.
0: Раки, в этот день вам особенно трудно будет понять, какие перспективы ждут вас и вашего любимого человека.
1: Львы, окажите своему любимому человеку мелкие знаки внимания. Это повлияет на вашу совместную жизнь.
0: Девы, сегодня не стоит беспрекословно верить кому бы то ни было, о чем бы он ни говорил.
1: Весы, постарайтесь сегодня не относиться слишком строго к тому, что происходит в вашей личной жизни.
0: Скорпионы, давно ли вы приобщали детей к общению с прекрасным миром живой природы вообще?
1: Стрельцы, будьте готовы к тяжелой борьбе с мелкими бытовыми неприятностями в большом количестве.
0: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет не просто совладать со своими чувствами и держать себя в руках.
1: Водолеи, сегодня вам придется быть сильным и мужественным на пути к счастливому будущему.
0: Рыбы, сегодня не бойтесь экспериментировать как в личной жизни, так и вне ее. Любите друг друга, друзья.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке правительства. По его словам, нынешнее заседание Кабинета министров стало последним перед формальной сменой состава власти после выборов в парламент. При этом ожидается, что Пашинян вновь возглавит правительство, поскольку его партия получила большинство мест в новом созыве парламента. Бразилия начала разворачивать в аэропортах беременных россиянок из-за роста родильного туризма, сообщили СМИ. По данным источников, только за два дня во въезде отказали более чем 10 семьям, а четверым запретили въезд навсегда. Причиной назвали резкий рост числа желающих получить бразильское гражданство для ребенка после ужесточения правил в Аргентине. Федерация хоккея России обжалует в спортивном арбитражном суде решение о недопуске сборной России к чемпионату мира 2027. Федерация хоккея заявили, что не согласны с позицией Международной федерации, которая объяснила отстранение вопросами безопасности и неподкупности спорта. Россияне не участвуют в чемпионатах мира с 2022 года. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Аниме» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Аниме» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Аниме» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Аниме» с «Рекордом» на
2: «Аниме». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Пятница настолько горячая есть, что шашпариться можно. Пары, которые будут заниматься сексом 40 дней подряд, неминуемо разбогатеют. Утверждают психологи и нумерологи. Сразу объединились. Раньше только психологи что-то утверждали. Только нумерологи. Они решили соединиться в Мегазорд, в один большой.
2: Так.
1: И все. И сказать нам вот эту информацию. Если наладить, как они заявляют, любовные дела, то легче привлечь большие деньги в пару. При этом отношения выйдут совершенно на новый уровень. 40 дней подряд. Без остановки. Каждый день. Пропускать нельзя. Пропустили один день, все, 40 начинается.
2: Подожди, весь
1: счет.
2: День? Или один раз?
1: Ну, типа... Раз в сутки.
2: Раз в сутки.
1: Раз в сутки, в 40 дней.
2: То есть не надо уходить в отпуск там?
1: Нет. Не надо. Брать отгулы тоже нельзя. Ничего нельзя.
2: А там есть дополнение? 40 дней подряд заниматься этим всем делом? И снимать себя на камеру? И тогда
1: нет, это статья. Это нельзя.
2: Ну, это понятно.
1: Это распространение.
2: Мало ли, может, они что-то не договаривают. А как это связано? То есть ты...
1: А у них же, в принципе, у нумерологов, например, связано все с какими-то цифрами. Может быть, связано что-то с цифрой 40.
2: Ой.
1: А они говорят, 4-0, да, это там что-то какая-то.
2: А вот
1: магия чисел.
2: В Китае тогда не согласятся с этим. Там 4 плохое число.
1: Тогда у них 39.
2: 39 плюс 1.
1: 39 плюс 1, да.
2: Они как будто закончили и такие еще.
1: Бонусный денек должен быть.
2: На грани вот в 23-59 он такой... Давай. Вот так.
1: Ну, китайцы, может быть, один день на прелюдию потрачивают.
2: Один день на прелюдию. А психологи-то, они тоже там кукушки все поехали.
1: Я не знаю,
2: они
1: как-то подсоединились просто к этому.
2: А там указано, какие это психологи.
1: Кто именно?
2: Да, ну вот.
1: Нет, конкретно
2: британцы,
1: не
2: там, эфиопцы.
1: Не-не-не, просто вот утвердили, говорят, давайте вот так делать.
2: Так, а может они сами там начнут между собой нам покажут, как они разбогатеют. Вот соберутся в одной комнате и 40 дней подряд, ну, между собой, чтобы нам мозги не выделывать вот это.
1: Я думаю, ну они как-то это потестировали, наверное, между собой. Ну нельзя же просто взять и сказать 40 дней без остановки, и не пропускать, и вы разбогатеете. Потому что богачей в мире не прибавилось.
2: Я не видел ни одного богатого нумеролога.
1: Я видел.
2: Который хромает.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал.
3: Рост цен на продукты, да.
1: Инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11.
5: «Автолига». Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
6: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: отправляемся в пятницу практически уже. Составщик отъезжает, вижу его.
1: Ту-ту! Да, и мы поедем в вагоне-ресторане, судя по всему, да?
0: Да.
1: Слушай, твоя любимая рубрика, ты каждый раз ее выпрашиваешь у меня. Я говорю, ну ладно, так уж и
0: будет. Что-то про фильмы.
1: Да, я буду тебе пытаться описывать фильмы, а ты будешь угадывать, что это за фильм.
0: Давай.
1: Надеюсь, ты их видел.
0: Давай.
1: Итак, представь. Собака 12 лет ждала возможности отомстить крысе.
0: Так, но это не Стюарт Литтл.
1: Нет, не та крыса.
0: Отомстит собака, отомстит.
1: Крыса жила у мальчика.
0: Крыса жила у мальчика, еще кошки против собаки.
1: У рыжего мальчика она жила.
0: Не люблю рыжих.
1: Вот и она не любила. У крысы не было одного пальца.
0: Это очень сложно, не смотрел.
1: Да, Авада Кедавра тебе о чем-нибудь говорит?
0: Авада, это Гарри Поттер, что ли?
1: Да, какая часть?
0: О, ничего, это вторая.
1: Ну, почти, третья. Это, да, когда Северус.
0: Да,
1: Сириус.
0: Севера.
1: Да, пришел с Севера убить крысу. Поехали дальше. Похититель запер девушку в замке.
0: Так.
1: А у нее там развился стокгольмский синдром.
0: Это коса у нее длинная была.
1: Нет.
0: Рапунцель.
1: Нет. Ну там некоторые предметы такие, вы наш гость.
0: Красавица и чудовище.
1: Красавица и чудовище. Посмотри.
0: Поющий чайник.
1: Щелкает, как семечки. Смотри, вот это тебе понравится.
0: Да.
1: Лысый парень.
0: Так. Сплит.
1: Был-то сантехником, да нет, другой фильм. Лысый парень объединяется с другим лысым парнем, да, чтобы побить третьего лысого парня, и все брутальные.
0: Это «Форсаж».
1: Да, ничего себе, ты что, смотрел?
0: Анани Курасон, ананаря бамберой, анагин курасой.
1: Так это ж ты записывал саундтреки. Ладно, вот смотри, тебе еще один.
0: Давай.
1: Напоследок.
0: Я готов, я уже все.
1: Маленькие люди отправляются в поход, чтобы избавиться от ювелирки.
0: А это же эти, да? Хоббиты.
1: Хоббиты. А фильм называется?
0: Гоблины и хоббиты.
1: Да, и «Властелин колец», верно.
0: Надо хоть что-нибудь посмотреть уже. И хватит мне эту штуку.
1: Все, хорошо, больше не буду. В следующий раз будут мультики.
0: О, это в этом я более-менее шарю. Друзья, спасибо вам большое за эту неделю замечательную. Пора отправляться в выходные и в пятницу. Планируйте уже что-то на вечер. Сегодня нужно обязательно затусить. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
1: Всем хорошего дня и путешествия в август.
0: Пока!
2: Вейкаперы на рекорде.

машинах, в наушниках. Слушайте эфир Радио Рекорд. Всем вам привет. Также, конечно же, у нас есть офлайн, то есть мы встречаемся еще и на наших фестивалях, мероприятиях, за что вам, конечно же, большое спасибо. Без вас бы этого ничего не было. Так вот, у нас осенью будет трансмиссия. Очередной эпизод под названием «Портал». Будут российские и зарубежные артисты. Весь лайнап есть на сайте radiorecord.ru. Информация вывешена. Рома Мессер и Саша Попов, и

билеты по акции. Акция называется «Ранние пташки». Сегодня до 18.00 по Москве. Стоимость билетов после этого увеличится, поэтому обратите внимание, приобретайте билеты на фестиваль «Трансмиссия». Это 16 октября. Москва и в Питере в ноябре состоится. В общем, на сайте radiorecord.ru все есть. Категория 18+. Ну и помимо этой информации хочу вам рассказать о треках, которые будут в этом часе. А еще сегодня пятница, поэтому также будут и премьеры. У нас в этом часе, естественно, запланирован свежачок, о нем поведаю попозже. Итак, пауза, магнетик в этом часе.

0: Рекорд. Реклама.
1: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
2: Группа «Ума Турман» на маркете маркета. 8 и 9 августа на Нижегородской ярмарке будет большой летний фестиваль от Яндекс.Маркета. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва. Улица Муровфунзе. 11. Корпус 2. 0+.
3: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе.
3: И тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Казахстан ведет переговоры по поводу возможной переработки российской нефти с последующей продажей топлива на внутреннем рынке и его поставками обратно в Россию, пишет Рейтер со ссылкой на заявление Минэнерго страны. Целью такой меры ведомство называет обеспечение стабильной загрузки мощностей казахстанских НПЗ и местных поставок. Минцифры предложила обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей на территории страны только по номеру телефона. Эксперты видят в регистрации пользователей по номеру телефона благо для операторов, которые получат дополнительный доход от авторизационных СМС. FIFA прокомментировала критику своего нового коммерческого проекта, заявив, что сообщения о продаже футбола не соответствуют действительности. В организации подчеркнули, что все 211 национальных ассоциаций смогут самостоятельно ознакомиться с инициативой и высказать свое мнение. А цель проекта – увеличить финансирование футбола по всему миру. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Дэнс лето!
0: На рекорде! Лето!

0: Рекорд. Реклама.
1: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-333-00-263.
3: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
4: Радио Рекорд представляет
5: хиты Linkin Park, Rammstein, Prodigy, Slipknot, Red Hot Chili Peppers и Limp Bizkit вживую на одной сцене. 6 трибьют-команд исполнят песни легендарных групп на Rock Mania Fest. 1 августа, Почаинская, 17. Билеты в продаже. Увидимся на Rock Mania Fest. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142.

Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Курочка, курочка, Павловская курочка.
3: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
2: Курочка, курочка, Павловская курочка.
3: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
1: Record Dance Radio.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
1: Новый трек на рекорде.
6: Армин Ван Бюрен, Silver Panda, Here in My Arms, Enjoy the Silence, Record

0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт GriboyedovaUniversitet.rf и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
0: Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
3: 281-85-99.
4: Спорите, что заказать на ужин? Secret Kitchen об этом уже подумали. Соберите в одном заказе пиццу, роллы и любимые азиатские блюда. Привезем одной доставкой. Заказывайте на сайте или в мобильном приложении. А по промокоду пицца пепперони в подарок. Secret Kitchen. Все будут довольны.
5: Юхро. Все для вашего комфортного отдыха на природе. Уютные дома на берегу озера. Баня на воде с сибирским чаном. Рыбалка, лодки и катамараны. Банкетный павильон и юрта для проведения красивых мероприятий. И все это на берегу живописного лесного озера, всего в 20 минутах езды от города. Юхро. Природа. Как часть тебя. Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
6: Курс доллара пробил новый уровень.
7: Бензин за неделю подорожал.
8: Рост цен на продукты дороже.
9: Инфляция резко ускорилась.
10: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г.
11: Автолига.
12: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас. Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
13: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-520142. Для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.

0: Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
3: Идем в Физкульт. Детский абонемент, фитнес-клуб, всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350, ООО «НФГ», ОГРН 109-526-201-2108, Нижний Новгород.
4: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
2: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
7: Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
8: Радио. Рекорд.

0: новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю. Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Босс, Удальский Павла, Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-00-263.
7: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
8: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
9: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
1: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Аниме» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Аниме» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Аниме» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Аниме» с «Рекордом» на
2: «Аниме». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ура, завтра уже выходные. Да, в принципе, они, по-моему, уже сегодня и стартовали со второй половины дня. Ну, правда же, я же права, да? Итак, что у нас сегодня по праздникам? День молодильных яблок. Я считаю, что такое понятие пойму только у нас в России. Друзья, чем обычно омолаживаетесь? Я заметила, что не нужны никакие кремики, походы к косметологам. Ты значительно моложе выглядишь, когда рядом с тобой твой любимый человек, и ты на любимой работе. Вот проверьте на себе, реально работает. А еще, сегодня Международный день африканской женщины. Искренне сожалею, что диджей Фил уже уехал прямо сейчас. Он, к сожалению, не в студии, потому что он бы 100% вступил бы со мной в диалог и поздравлял бы. А если кто не в курсе, как я выгляжу, обязательно узнайте, как я выгляжу. Поздравьте меня в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Прямо сейчас можно. Диджей Гоя в этом часе и Мичику услышим.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал.
4: Рост цен на продукты, да.
2: Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Польши Дональд Туск после разговора с Владимиром Зеленским заявил, что ближайшие 100 дней станут решающими для урегулирования конфликта на Украине. При этом он не уточнил, что именно имел в виду. Школьница, которую удалили с ЕГЭ по биологии из-за подозрения в использовании камеры в одежде, через суд добилась права на пересдачу. Выяснилось, что доказательств наличия устройства не было, а срабатывание металлоискателя могло быть связано с медицинским корсетом с металлическими элементами. Мессенджер Макс при поддержке Миноборнауки интегрировали в приемную кампанию в вузы. Студенты при зачислении получат уведомления от госуслуг со ссылками на официальные учебные чаты вузов в мессенджере. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК «Стадиум» выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Синхро, Крот, Эвенакс, CA2K и Гвоздь. 31 октября, Москва, Вики и стадион, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602-6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
8: Дэнс лето!
0: На рекорде! Лето!

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама. Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
1: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
2: Радио Рекорд представляет хиты Linkin Park, Rammstein, Prodigy, Slipknot, Red Hot Chili Peppers и Limp Bizkit вживую на одной сцене. 6 трибьют-команд исполнят песни легендарных групп на Rock Mania Fest. 1 августа, Почаинская, 17. Билеты в продаже. Увидимся на Rock Mania Fest. 0+.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Сверхважнейшее объявление прямо сейчас. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на премьеру постановки главного трансового события страны от Радио Рекорд. Да, это фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже сегодня с 18 часов стоимость билетов увеличится. Приобретайте билеты прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Джон Саммит уже в этом часе и Shades of Blue.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро природного происхождения среди Дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
3: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД Испании заявило об усилении контроля на границах из-за роста числа мигрантов в анклаве Сеута. Власти отказались вводить чрезвычайное положение на национальном уровне, отметив, что такие меры не применяются в миграционных ситуациях. Лизинговые компании в России начали восстанавливать объемы бизнеса. Во втором квартале этого года количество переданных в лизинг транспортных средств выросло на 6%. Рост обеспечила в основном поддержанная техника, спрос на которую увеличился на 30%, тогда как выдачи новой техники продолжили снижаться. Россияне при выборе нейросетей чаще обращают внимание на их способность учитывать отечественный контекст и культурные особенности, показал опрос ВЦИОМ. Гигачат чаще воспринимают как инструмент для сложных и профессиональных задач, а Алису AI как помощника для повседневных дел и поиска информации. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал.
3: Рост цен на продукты
4: дорос. Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Белджи», «Эксид» и «Хончи» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247.
6: «Автолига». Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142. Для слушателей старше 16 лет.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и новость вау, новость. Радио Рекорд отправляет в невероятное путешествие в Стамбул, на грандиозное шоу «Анима». Уже с ближайшего понедельника в течение всей недели слушайте Рекорд и ловите шанс выиграть поездку на двоих, припадьте на яхте и билеты на шоу «Эдема» от «Анимы». Не пропустите игру с Рекордом на «Анима». Стартуем уже с понедельника и 18+, не забываем об этом. Бауса в этом часе и «Магнетик». И непременно Армин ван Бюрен и «Here in my arms».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Сейчас занимает лишь 29 место. Среди причин назвали смену поколений.
2: Да ладно.
3: Появилось новое поколение зумеров. Они все же на энергетиках. Все беды от них. А выбыли из лидеров.
2: А кто на первом-то?
3: Вот пишет нам девушка. Живу в Польше. Стабильно местные подбухивают и под окнами орут черти. Латвия бухает. По ощущениям точно больше стали пить.
2: Ну, представьте же, вы живете в Латвии. Ну, что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте, вот 3-4, вы в Латвии.
3: Ой.
2: О, стоп! Уберите руки от бутылки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик.

0: Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
1: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
2: 281-85-99.
3: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
5: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
4: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
7: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Казахстан ведет переговоры по поводу возможной переработки российской нефти с последующей продажей топлива на внутреннем рынке и его поставками обратно в Россию, пишет Рейтер со ссылкой на заявление Минэнерго страны. Целью такой меры ведомство называет обеспечение стабильной загрузки мощностей казахстанских НПЗ и местных поставок. Минцифры предложила обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей на территории страны только по номеру телефона. Эксперты видят в регистрации пользователей по номеру телефона благо для операторов, которые получат дополнительный доход от авторизационных СМС. FIFA прокомментировала критику своего нового коммерческого проекта, заявив, что сообщения о продаже футбола не соответствуют действительности. В организации подчеркнули, что все 211 национальных ассоциаций смогут самостоятельно ознакомиться с инициативой и высказать свое мнение. А цель проекта – увеличить финансирование футбола по всему миру. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова. 1 августа, 12:00. Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии. 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место. Это будет феноменально!
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

покупать книги и читать их два

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чирикова. Украина 13-233-00-263.
4: Спорите, что заказать на ужин? Secret Kitchen об этом уже подумали. Соберите в одном заказе пиццу, роллы и любимые азиатские блюда. Привезем одной доставкой. Заказывайте на сайте или в мобильном приложении. А по промокоду пицца пепперони в подарок. Secret Kitchen. Все будут довольны.
5: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
6: Идем в физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350 ООО НФГ. ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
7: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Мы продолжаем Рекорд Дэнс Лето. Меня зовут Женя Балдин. Ну и об осени мы с вами не забываем.

несет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК Стадиум выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эйвнакс, Си2Кей и Диджей Гвоздь. 31 октября, осень, Москва, Викей Стадиум, пиратская станция Рагнарёк. Все подробности на radiorecord.ru, мероприятие 18+. Прекрасные новости, прекрасный лайнап, новые имена, вообще бомба. То, что Си2Кей вернется, это тоже замечательно. Короче, приходите на пиратку. Ну и расскажу прямо сейчас о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Это будут Боб Синклейр и Кайза, I Can't Wait, Record Mix.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Группа «Ума Турман» на маркете «Маркета». 8 и 9 августа на Нижегородской ярмарке будет большой летний фестиваль от Яндекс.Маркета. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Муровфунзе, 11, корпус 2. 0+.
6: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ «Пробег». 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов.

0: Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. А остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. «Сагат РФ Пробег» – ваши мечты становятся ближе. Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
1: «Агат. Покупай выгодно».
2: Радио Рекорд представляет хиты Linkin Park, Rammstein, Prodigy, Slipknot, Red Hot Chili Peppers и Limp Bizkit вживую на одной сцене. 6 трибьют-команд исполнят песни легендарных групп на Rock Mania Fest. 1 августа, Почаинская, 17. Билеты в продаже. Увидимся на Rock Mania Fest. 0+.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Минфин предложил усилить контроль за налоговыми льготами для резидентов территорий опережающего развития и особых экономических зон. Согласно проекту, компания обяжет использовать систему ФНС «Налог-3», а также установить единый срок подачи отчетности до 30 декабря. В России в первом полугодии выдали рекордные 147 тысяч разрешений на работу иностранцам, сообщает «Известия». По данным Совбеза, около трети получивших разрешения составили квалифицированные и высококвалифицированные специалисты. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «ИжАвиа». С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на премьеру постановки главного трансового события страны от «Радио Рекорд» фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже через 30 минут стоимость билетов увеличится. Приобретайте их прямо сейчас на сайте radiorecord.ru/18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.
7: А в Ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
8: Акция действует до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
10: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
13: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
15: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
16: Дэнс лето!
0: На рекорде.
16: Лето!

0: Рекорд. Реклама.
1: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
2: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
3: Курс доллара пробил новый уровень.
4: Бензин за неделю подорожал.
5: Рост цен на продукты, да.
6: Инфляция резко ускорилась.
7: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 245А. Автолига.
8: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Сегодня у нас пятница. Сегодня конец рабочей недели и конец июля. Так что завтра мы уже врываемся не только в Рекорд Дэнс Уикенд, но еще и в август. Имейте, если что, в виду. Также напомню, что сегодня в пятницу у нас будет отличный вечер, музыкально интересный. В 8 вечера у нас будет шоу Кремова и Хрусталева. Время московское, если что. А в 9 вечера у нас будет легендарное шоу Рекорд Мегамикс, в котором мы отыграем миллиард, ну, в кавычках, конечно, но очень много, в общем, треков за один час. За все это отвечает диджей Перец. Ну, а в 10...

30 лет существования нашей радиостанции. Вот такие дела. Ну, а что мы с вами будем слушать в ближайшие 60 минут, тоже расскажу. Анима и Джоджи, Beautiful, Record Mix. Крис Нитро и Акваген, Celebrate Love, Record Remake. Хьюгель, Френч Монтана и Дэвид Гетта, Shine, Record Mix.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, за что мы платили самую крупную сумму денег. Не буду читать имя слушателя. Мой самый большой разовый заработок был, когда я перепродал офисные стулья в областную налоговую.
2: Причем договорился с ними: слушайте, давайте проведем, ну, неофициально, чтобы налоги не платить. И говорит: давай,
1: неси стулья.
2: Вечером стулья, утром деньги.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде.
3: Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
8: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
9: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Московское шоссе 105. 8-831-2-600.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
12: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
13: 281-85-99.
14: Забудьте о суете и шуме города в туристическом комплексе «Юхро». Уютные домики с панорамным видом на озеро, оборудованные всем необходимым для комфортного отдыха. Баня на воде и сибирский чан помогут еще больше расслабиться. А для любителей активного отдыха есть рыбалка, прокат сапов, катамаранов. «Юхро» – природа как часть тебя. Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
15: «Радио Рекорд» представляет хиты «Линкин Парк», «Рамштайн», «Продиджи», «Слипнот», «Ред Хот Чили Пепперс» и «Лимп Бискит» вживую на одной сцене. 6 трибьют-команд исполнят песни легендарных групп на Rockmania Fest. 1 августа.

0: Чайнская, 17. Билеты в продаже. Увидимся на Rock Mania Fest. 0+.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
3: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 2 8 0 8 2 42.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Польши Дональд Туск после разговора с Владимиром Зеленским заявил, что ближайшие 100 дней станут решающими для урегулирования конфликта на Украине. При этом он не уточнил, что именно имел в виду. Школьница, которую удалили с ЕГЭ по биологии из-за подозрения в использовании камеры в одежде, через суд добилась права на пересдачу. Выяснилось, что доказательств наличия устройства не было, а срабатывание металлоискателя могло быть связано с медицинским корсетом с металлическими элементами. Мессенджер Макс при поддержке Миноборнауки интегрировали в приемную кампанию в вузы. Студенты при зачислении получат уведомления от госуслуг со ссылками на официальные учебные чаты вузов в мессенджере. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: «Радио Рекорд» представляет «Белая снежная королева».
1: Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис.
8: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
9: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
10: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендации. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
11: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
13: в ленте.
11: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
14: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
10: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Сейчас занимает лишь 29 место. Среди причин назвали смену поколений.
2: Да ладно.
3: Появилось новое поколение зумера. Они все же на энергетиках. Все беды от них. А выбыли из лидеров.
2: А кто на первом-то?
3: Вот пишет нам девушка. Живу в Польше. Стабильно местные подбухивают и под окнами орут черти. Латвия бухает. По ощущениям точно больше стали пить.
2: Ну представьте же, вы живете в Латвии. Ну что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте, вот 3-4, вы в Латвии.
3: Ой.
2: О, стоп! Уберите руки от бутылки.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Курс доллара пробил новый уровень.
6: Бензин за неделю подорожал.
7: Рост цен на продукты дорос.
5: Инфляция резко ускорилась.
8: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Амода» и «Джейку» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
9: Курочка, курочка, половская курочка.
10: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
9: Курочка, курочка, половская курочка.
10: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
11: «Павловская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
12: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-00-263.
14: Спорите, что заказать на ужин? Secret Kitchen об этом уже подумали. Соберите в одном заказе пиццу, роллы и любимые азиатские блюда. Привезем одной доставкой. Заказывайте на сайте или в мобильном приложении. А по промокоду пицца пепперони в подарок. Secret Kitchen. Все будут довольны.
15: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
16: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350 ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
17: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
18: Группа «Ума Турман» на маркете «Маркета». 8 и 9 августа на Нижегородской ярмарке будет большой летний фестиваль от «Яндекс.Маркета». Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
19: ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Record Radio. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Если вы видели всякие разные интересные короткие видео в социальных сетях, как диджей выступает, а сзади него огромный экран, где всякие разные голограммы интересные, визуалы и прочее, скорее всего, это был тот самый диджей Анима. И его грандиозное шоу в Стамбуле состоится уже совсем скоро. Ну а мы, Радио Рекорд, хотим отправить вас в это невероятное путешествие в Стамбул на шоу Анима. С ближайшего понедельника в течение всей недели слушайте Радио Рекорд и ловите шанс выиграть поездку на двоих, а также припати на яхте и билеты на шоу EDM от Анимы. Не пропустите игру с рекордом на Анима.

0: Motion Record Mix. Диджей Гоуджа и Джейсон Дерула, Мичико, Record Mix. Филатов и Керес, включи музыку, Record Mix. Фишер, What a Life, Record Mix. А прямо сейчас Эйв, Meet Me in the Dark. И все это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето.
2: На рекорде.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
5: Курс доллара пробил новый уровень.
6: Бензин за неделю подорожал.
7: Рост цен на продукты дорос.
8: Инфляция резко ускорилась.
9: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11.
10: «Автолига».
11: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
12: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
13: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
14: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 28.

8-0-8-2-42. Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД Испании заявила об усилении контроля на границах из-за роста числа мигрантов в анклаве Сеута. Власти отказались вводить чрезвычайное положение на национальном уровне, отметив, что такие меры не применяются в миграционных ситуациях. Лизинговые компании в России начали восстанавливать объемы бизнеса. Во втором квартале этого года количество переданных в лизинг транспортных средств выросло на 6%. Рост обеспечила в основном поддержанная техника, спрос на которую увеличился на 30%, тогда как выдачи новой техники продолжили снижаться. Россияне при выборе нейросетей чаще обращают внимание на их способность учитывать отечественный контекст и культурные особенности, показал опрос ВЦИОМ. Гигачат чаще воспринимают как инструмент для сложных и профессиональных задач, а Алису AI как помощника для повседневных дел и поиска информации. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
10: Прям с лета.

встречи одноклассников, за то, что они проходят весело, душевно и, главное, без меня.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Сейчас занимает лишь 29 место. Среди причин назвали смену поколений.
2: Да ладно.
3: Появилось новое поколение зумера. Они все же на энергетиках. Все беды от них. А выбыли из лидеров.
2: А кто на первом-то?
3: Вот пишет нам девушка. Живу в Польше. Стабильно местные подбухивают и под окнами орут черти. Латвия бухает. По ощущениям точно больше стали пить.
2: Ну представьте же, вы живете в Латвии. Ну что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте, вот 3-4, вы в Латвии.
3: Ой.
2: Стоп, уберите руки от бутылки.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
6: 281-85-99.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все как всегда по будним дням, сегодня все еще таковой. Мы будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, среди множества предсказаний концов света, таких как несбывшееся предсказание Нострадамуса, что он, мол, случится в 1999 году и прочих многих других страшных, но расплывчатых, есть одно хорошее и даже, в общем-то, позитивное. Это предсказание Ньютона, что конец света случится в 2060 году. А хорошо оно тем, что, во-первых, оно конкретно, во-вторых, ну, его никак нельзя считать несбывшимся, ну, а главное, оно значит, что нам всем, несмотря на все происходящее, до него еще относительно далеко. Впрочем, для нас, может быть, это не так хорошо, потому что это значит, что настоящие новости еще тоже впереди. Ну, а пока что, как обычно, так ерундовина, которую мы здесь и обсуждаем, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст. Шоу.
3: Мужчины оказались вдвое чаще женщин, склонны флиртовать с нейросетями, показал опрос. При этом почти каждый четвертый респондент считает такое общение изменой. А среди зумеров для некоторых это уже может стать полноценным поводом для расставания.
2: Поводом для расставания? Это каким конкретно? Типа, чтоб перепихнулся с GPT-чатом?
1: Ну, а тебя твоя застукала, как бы, да, и все.
2: А что застукала его, как он входил своими пальцами в ИИ? Что это? Типа, все достало, все, расстаемся, я видела тебя с ним. С GTP. А, и что там каждый четвертый, да, респондент считает, что считает это изменой? А, слушайте, я просто, может быть, не понимаю, а что имеется в виду? Это имеется в виду, типа, дипфейки? Вот, типа, то, что называется, вот это, и аватары?
1: Ну, да? Возможно,
2: то есть,
1: да.
2: То есть, как бы, когда видосы, да, вот когда генерируются.
1: Или
2: да,
1: просто
2: как...
1: с текстовым.
2: А вот, или это имеется в виду, да, когда ты просто GTP-чата того же что-то спросил. Типа, например, что такое секс? Ну, обычный вопрос для зумера, кстати. Да, и то есть, и тогда это что? Типа, это, ну, это измена, потому что это значит, что он с ней или с нейросетью, или еще хуже с ним, с GPT-чатом, а говорит о сексе. За такое по морде и развод.
1: А да? Может ли быть, что тоже очень, очень вероятно в случае с зумерами, зумера одна нейросеть приревнует другой? Ну, у них же все там происходит, как бы, да, там вживую редко там что-то.
2: Такое, да, такое. А что происходит? Нет, просто, видите, это вот, да, ну, это вот звучит, как будто мы реально переехали в другой мир очень быстро. Объясните мне, что случилось? Как можно считать изменой что бы то ни было с неодушевленным предметом? А если, ну, окей, хорошо, скажите, может быть, я что-то вот реально... Потому что, ну, какая разница? Это нейросеть или любое что-то неодушевленное? Вот есть, знаете, в русском языке всем нам известное доброе старое выражение. Да, я его смягчу, матом нехорошо, да и нельзя, да и плохо даже в пятницу. Да, старое выражение, которое звучит так. Слово за слово, пенисом по столу. А это, извините, для них тоже измена. Потому что, смотрите, тут даже не флирт, тут уже конкретно интим. То есть членом по столу, это же уже совокупление со столом.
1: Не, ну смотрите, если стол просто по столу, это еще не интим. А это стол деревянный, и там у него, знаете, дырка от сучка. Знаете, как бывает, когда сучок вываливается там. Это уже тут уже, смотрите. Или там, знаете,
2: а вы на опыте.
1: Что-то приснилось такое. Да. Приснилось ночью, а ты только матрас так придавил так, ну знаете.
2: А это измена, все. И живи со своим матрасом, конечно.
1: А я с ним и живу. Но он еще смотрит.
2: Только с ним.
1: Последнее время.
2: Так от вас уходила ваша тетенька.
1: Слушайте, вот вы правильно подметили, что вот все новое время нет духовности, неодушевленное все. Помните, в наше время все было ламповое, одушевленное. Вот секс по телефону был. Помните такое?
2: Телефон, да.
1: Да, вот ты знаешь, что там живой человек.
2: Живой человек на том конце, конечно.
1: И все нормально.
2: Мария Ивановна, пускай даже если это было не она.
1: Потом счет приходил, что ящик тебя батя запалил.
2: А сейчас вот так. Ну, новое время. Время, новые вызовы, и, ну, новые реалии. И вот вопрос-то на самом деле покажется вам идиотским, праздным, банальным, старым как мир. Нет! Вопрос очень актуальный в связи с тем, что все изменилось. Повод для расставания теперь – это еще общение с нейросетью. Так вот, а что для тебя, дорогой товарищ, сейчас в этих новых реалиях может быть реальным поводом для расставания? Только, пожалуйста, давай уберем измены.
4: Да, это все понятно.
2: Это да. Ну, а если измена, то какая конкретно? Вот измена с чем, с кем? Может быть, с чем-то, да? А, потому что, извините, не обязательно с человеком. То есть вот и не обязательно с нейросетью. Есть предметы, например, такие вот, например, вот это вот что такое, кстати, лежит на стуле. Это что? Кто изменялся? Да.
4: А матрамушка.
2: Вот. Что для тебя, вот что бы вот для тебя сейчас, в новое время, с новыми вызовами, что для тебя измена? Что повод для измены? Вот это точно нельзя.
4: Нет, повод для расставания, а не повод для измены.
2: И для расставания. Ну, и для расставания, разумеется. Повод для измены – это другое. И другая тема, и не в нашей программе, а вы все поняли, обсуждаем в народных новостях.

0: Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Павла Дурова по-прежнему доступна для бесплатного ЭКО. В московской клинике сообщили, что пока никаких изменений в программе нет, хотя рядом с его биоматериалом уже появилась соответствующая пометка. По словам юристов, новый статус миллиардера никак не повлиял на свободу его сперматозоидов.
1: Как это не повлиял? То есть, подождите, то есть на свободе где-то разгуливает сперма-экстремист?
2: Ну нет, ну пока она не разгуливает, пока она замороженная лежит в московской клинике. Как она вообще попала в московскую клинику-то?
1: Как доставили? Через Валберес?
2: Дуров, этот экстремист, он где, а московская клиника...
1: Ну далеко пыльнул отсюда. Ну подождите, как это? Нет. То есть объясните мне, значит, Павел Дуров экстремист, а его брызги нет? То есть, видите, целиком, значит, он, Дуров, в листе террористов-экстремистов, а частично по каплям нет?
2: Сын за отца не в ответе.
1: А это еще не отец. Извините, какой же это отец? Это просто эти, как его, это еще неизвестно что. Это может просто так. Ну, как-то это получается не очень логично. Или, может быть, знаете, может быть, конечно, логика в том, что как бы целая больше сумма частей. То есть, как бы, вот если сам Дуров, скажем, экстремист, да, в целом, то, что из него капает или льется, как бы, нет, да? А если из него льется, как из ведра, или сыпется, как из рога изобилия?
2: Ну, то это тоже сложная нет. Юридическая коллизия. Это, то есть такая, вот это нужно тут профессионалам разбираться.
1: Вот это вопрос. А если он просто мочу сдаст? Или, скажем, помочится на куст, то куст в каком статусе?
2: Ну, куст в униженном статусе.
1: Я про другое. Я про это, про эту тему. Но и при этом, значит, там было сказано, что сперма, значит... там же было сказано... вот смотрите, в чем может быть дело. Там же в начале новости было очень хорошо сформулировано. Значит, там по словам юристов, бла-бла-бла, новый статус миллиардера там никак не повлиял на свободу сперматозоида. Вот! Может быть, знаете, просто сам-то террорист, но сперма не террориста, а сперма не террориста, а миллиардера.
2: Ну, это тоже что сложная коллизия юридическая.
1: Это искусство формулировки.
2: А еще думаю, нужно, важно, знаете, доказать, что это именно его генетический материал. Может быть, они нас дурят в этой клинике.
1: Дуров дурит? Ну, нет. Может быть. Но там же самое главное было сказано, что все-таки не все так печально. Там было сказано, что хотя как бы, ну, пока никаких изменений в программе нет. Это программа, да? По его сперме. Но, как было сказано, рядом с его биоматериалом уже появилась соответствующая пометка. Вот тут я не очень понял, а какая пометка? Типа, здесь хранится сперма террориста?
2: Да, экстремист.
1: Или так, знаете, просто по-простому. Здесь кончил экстремист.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520112 для слушателей старше 16 лет.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Парам посоветовали заниматься сексом 40 дней подряд, чтобы привлечь богатство. С такой теорией выступили психологи и нумерологи, утверждающие, что регулярная интимная жизнь помогает не только укрепить отношения, но и положительно влияет на финансовое благополучие. По их мнению, когда в паре все хорошо в личной жизни, денежные вопросы начинают решаться буквально в два счета.

0: После 40 дней секса подряд? Да, знаете, после 40 дней секса подряд деньги будут нужны уже только на лечение. Какое богатство? Ты уже встать не можешь после 40 дней секса подряд. Ты уже, извини, пиписку не можешь держать, чтобы пописить. Какие деньги? 40... Я сейчас, подождите, секунду. 40 это после 39, да?
1: Да, это сразу перед 41.
0: Может, понимаете, а особенно сейчас. Слушайте, это
1: сейчас... По жаре такой. Да, это имели в виду?
0: Да, жара-то тоже в копилку. Я глобально, это сейчас, когда люди вообще ослабли настолько, что они вообще там по всем опросам, вот там постоянно эти опросы сейчас, да, там сексом там занимаются в среднем максимум там раз там в неделю, а иногда и реже.
1: Вот и нищебродствуют.
0: А зумеры, кстати сказать, и вообще и реже, зумеры и раз в месяц там, да, им хватает, чтобы потом год проходить курс реабилитации. Зумеру вообще после секса, как мы знаем, да, к нему сразу приезжает бабушка и отпаивает его малиновым вареньем и чайным грибом, чтобы он в себя пришел.
1: Пока он не станет бумером.
0: Ну да, как в 20 лет. 40 дней секса подряд. Кто это? Психологи и нумерологи, сказать? А они сами-то хоть раз в жизни занимались 40 дней сексом подряд? Или на третий день нумеролог уже как бы лег? Да, да, да. На пол шестого. Вот объясните мне, при чем это твой главный вопрос? Я просто когда это услышал, я не поверил ушам. Психологи и нумерологи сказали... Окей, а при чем здесь психология и нумерология? Ладно, окей, хорошо. Значит, что касается нумерологов, тут, ладно, вопросов нет. Потому что везде там, где есть цифры, да, там нумеролог как пришитый кобыле хвост. Как бы, да, вот везде есть какие-то, да, какие-то цифры, там нумеролог. Ладно, окей. Вот у вас, кстати, сколько в кармане денег сейчас? Не, вот тут уже нумеролог, все, он уже рядом стоит где-то. Там номер квартиры у вас какой?
1: Вот такой.
0: Хороший, да, значит, денег будет немного. Ну, неважно. Но с нумерологами, ладно, бог с ними. Это просто, ну, обычные мошенники там, да. Но при чем здесь, мать его, психологи? При чем здесь секс 40 дней подряд и психология? Где здесь психология? В какой момент она начинается и в какой заканчивается? Когда он веселый вставил на первый день? Или когда на 40-й вынул потный, измученный, полумертвый и выгоревший?
1: Но психологи, возможно, здесь оказались по очень таким трагическим причинам. Возможно, нумерологи поймали психологов и 40 дней с ними занимались...
0: Психологи только так! Но нет, психологи вот еще.
1: И потом все резко разбогатели.
0: Может быть, знаете, психологи вот здесь при чем? Потому что... Когда ты уже после 40 дней секса полностью, как, знаете, сейчас говорят, выгорел, а тут сразу к психологу. Типа, о, здравствуйте, я выгорел после 40 дней секса. Да, пожалуйста, прием 300 тысяч в месяц. И понеслась. Причем здесь психологи? Слушайте, я просто, ну, вот знаешь, день живи, день удивляйся. Да, потому что у нас психологи уже настолько некомпетентны, что они даже не знают, чем психологи занимаются. Ну и потом, значит, 40 дней секса, да? 40 дней, да?
1: 40 дней, да.
0: Подряд. Привлечь богатство. Вы знаете, вот это, конечно, очень грустная новость, потому что вот именно поэтому-то у нас богатых так мало. А бедных так дофига. Потому что работать не можем нормально пипиской. Понимаете?
1: А вот кто богатый, те, да, у них, наверное, все хорошо, да?
0: Конечно,
1: вот.
0: Черепаска.
1: Ну, с Абрамовичем. Ну, в смысле,
0: не с Абрамовичем, по отдельности. Да, у них каждый день 40 дней.
1: Ну, хотя, знаете, вот по поводу богатства. Знаете, ну, все мы были молоды, все мы были горячи, как бы. И, возможно, были такие периоды, я точно за цифру не вручаюсь, но, возможно, были такие периоды, когда многие дни подряд занимались сексом. Это были самые бедные времена в моей жизни. Мы это делали, потому что у нас не было денег на кино и на мороженое. Мы дома сидели, потому что у нас штаны не могли купить новые.
0: Окей, а этот секс у вас был с нумерологом?
1: Ну нет, ну там...
0: Вот, видите?
1: А у нее были площадки психологини.
0: Они на себя намекают. И, кстати, почему 40 дней секса? Это как-то связано с традицией 40-го дня после похорон? То есть, типа, 40 дней секса подряд, потом в могилу, а потом...
1: Потом еще закопал.
0: Кто? Вот. 40 дней.
2: Крем-хруст-шоу.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Российских школьников предложили учить ЖКХ. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области считает, что в школьную программу стоит добавить отдельный предмет, который научит детей правильно пользоваться водой, теплом и электроэнергией, чтобы с раннего возраста формировать культуру разумного потребления.
2: А там на этом уроке объяснят, откуда такие адские цены на ЖКХ? Или это уже будет урок для родителей, платный?
3: Это уже потом уже, как бы там, как правильно пользуйся. Главное, что там учили правильно свинчивать счетчик на электричество. Это вот самое, это
2: не
3: базовое
2: учили,
3: знание.
2: Да, конечно.
3: Нет, это базовое знание.
2: Чего там еще учить? Потому что, значит, добавить отдельный предмет ЖКХ, то есть, ну, ЖКХ вам будет теперь еще и уроком, да?
3: Экзамены, возможно, да. Будут там, то есть, контрольные там.
2: Да, то есть будет два ЖКХ. Просто ЖКХ и ЖКХ-урок. ЖКХ-жизнь и ЖКХ-школа.
3: Ну, а как вы хотите? Вот в школе есть физика, есть, и в жизни есть.
2: Да, конечно, должна же быть и в школе ЖКХ. Значит, урок, который научит детей правильно пользоваться водой, теплом и электроэнергией. Окей, а вот тут у меня возник вопрос. А мы что, неправильно пользуемся водой, электричеством и теплом? А как правильно пользоваться водой, электричеством, а главное теплом? Это что, все это не включать? Ну, чтобы расхода не было, да? А больше всего меня интересует вопрос, как правильно пользоваться теплом? Потому что тепло, ну, вообще-то, оно вот в городах, в обычных квартирах, оно обычно за счет батарей. Причем и в большинстве домов оно нерегулируемое, да, вот это тепло. То есть тебе их просто включили и греют. Так как правильно пользоваться батареями? Попросить их выключить? То есть, если там, скажем, ну, на улице минус 5, то можно и потерпеть.
3: Не, да? Ну или как-то правильно греться. Мы же все неправильно греемся. Ну, мы же все редко трёмся возле батареи. А там самое теплое место в квартире. Ну вот не часто. Да? Ну, раз в неделю я набредаю к батарее. Там, что-то, ну, там,
2: поближе,
3: в другом конце как бы квартиры. Да? И поэтому вот...
2: Нет, ну,
3: а если ты будешь правильно у батареи все находиться, то можно батарею и поменьше включать.
2: Да, ну понимаешь... Нет, включать не везде. Не во всех домах можно включать. Но понимаете, тут же речь идет именно об экономии. То есть как правильно пользоваться, видимо, теплом, чтобы сэкономить. И, может быть, тогда просто, ну, правильно это вот как? Ну, может быть, вместо тепла батареи использовать как бы тепло своего собственного тела? Потому что, во-первых, за него не надо платить, а оно уже греет. Или еще круче, использовать тепло своего друга. Оно же бесплатно. То есть, скажем, там, да, включил, так сказать, да, выключил, точнее, батарею полностью, прижался к другу, и так и зиму можно...
3: А друг, кстати, еще может дышать тепленько. О, тепленькое
2: это
3: пошло.
2: Это на уроке ЖКХ.
3: Не, ну как было?
2: Насчет тепленькое прошло, а у друга и вода есть, ее можно сэкономить.
3: Не, ну друг-то у себя пускай в квартире как бы. Ну тут есть же родственники. Дед есть, например, да, там, ну там.
2: Да вообще, да.
3: Ну хотя, на Руси в старину в деревнях подкладывали к деду как бы там внуков,
2: да, да.
3: Они деда грели.
2: Грели.
3: Нет, серьезно. Как бы,
2: да. Вот, да, я, конечно, говорю, да, традиция вместо батареи вообще использовать внуков. Кстати, мы еще внуков используем...
3: Вообще, не на 100%. КПД очень низкий. А так обложить вот деда с внуками, и все нормально.
2: Батарею можно не включать. Только деда, а вы...
3: Да это я про себя говорю.
2: А вас дедами. Ну, хотя, знаете, на самом деле, какая разница, да, как вот включать, как пользоваться, там, батарея, не батарея, друг, дед, это не имеет значения, потому что счет за ЖКХ все равно будет приходить нехило.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: реклама. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 890 000 рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Шприц дан радиослушателю для того, чтобы а. Включить приемник, б. Его выключить, г. Переключить. Ну, а самое главное, он ему дан для того, чтобы изменить ход самого эфира. Вы, то есть наши пишущие радиослушатели, пользуетесь своим пальцем именно в этом смысле. Вы понаписали тут кучу всего, кое-что из того, что вы тут понаписали, мы сейчас поначитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Вот тут у нас была ненародная новость о том, что люди все чаще и чаще стали флиртовать с нейросетями. А причем для некоторых из этих людей, а в частности, как было сказано в новости, для зумеров, это даже является поводом для расставания. То есть расценивается как измена. И вот мы спросили себя, да, в быстро меняющемся мире, да, вот когда появляются новые вызовы, новые технологии, да вообще просто жизнь другая, чем даже 10 лет назад. Что для тебя поводом для расставания является? Что ты расцениваешь как измену? И очень много разных невероятных историй.
0: Нет, секунду, забыли про измену, просто повод для расставания.
1: Да, конечно. Ну вот есть такие, какие-то, за которыми скрывается такая очень трагические, видимо, жизненные, реальные истории. Если женщина окажется переодетым мужчиной, сразу расход! Сразу! Он таким капслоком начинает слово сразу.
0: Нет, ну это правильно, но просто как так сразу-то
1: определить? Сразу?
0: Там надо идти. Нет, ну там какое-то время все равно нужно. Ну, да, ситуация-то обычная, ну, вроде, да?
1: Вы считаете, что нужно перепроверить, да?
0: Потому ну, конечно, первый раз.
1: Глаза мне врут.
0: Конечно, надо разуметь, а что так вот сразу прям, да, с кондачка, что ли? Ну, как? Тут прощупал, там. Ну, как
1: сразу? Я не знаю, что прощупал.
0: Вот вы как, сколько, когда... Сколько вы так расстались?
1: Мне, слава богу, мне везло, как бы, то есть у меня никто...
0: А то, знаете, так расставаться будем постоянно. Может быть, иногда все-таки, это, например, просто так хотя бы поговорить, что ли?
1: Может встать, подружиться, да, по-братски.
0: Да, просто обменяться там, дай дружить.
1: На рыбалку там можно... А вот как бы вот от наших аналитиков подъезжает, это, собственно, эта самая аналитика по поводу измены с нейросетью. Измена с нейросетью невозможна. Ее же не существует в физическом мире. Она даже не может носить нижнее белье. Нейросеть.
0: А вот это очень важный критерий. Я, собственно, с этого и начал. Что вот, ну как можно изменять, во-первых, с тем, что неодушевленное, а во-вторых, ведь действительно, ведь измена, ну, физическая измена, то есть там, ну, там, интим, да?
1: Ну да.
0: Секса эти ваши. Она определяется чем? Что надо снять, что правильно, нижнее белье.
1: О, подождите, так получается по этой логике, что нейросеть уже без белья.
0: Да.
1: Она уже голенькая.
0: Да? А, в этом смысле, да. И снимать ничего не надо. Да, ну...
1: Стрелка, чирышка.
0: Ну, так они что, это же все знают, что она уже голенькая.
1: А я об этом же не думал, понимаете?
0: Да, вот да. Ну, давайте.
1: Она вот, наш постоянный слушатель Лев пишет. По теме. Для меня сразу расход, если она, двоеточие, смотрит дом 2, увлекается картами Таро и любит, как мой батя, ездить на дачу. Все это мне не близко и малопонятно.
0: Подождите, я просто я не знаю. Смотрит дом 2, просто, ну, а...
1: А его еще показывают?
0: Чтобы вот досмотреть дом 2, это же нужно иметь ВХС. Ну, или DVD, проигрыватель. А это, знаете, это уже интересная девушка с приданным.
1: Да, то есть тот самый золотой состав дома 2, да, классический.
0: Конечно, же его еще можешь смотреть, скажем, во сне, но она для этого тоже должна быть бабушкой.
1: Может, это его показывают,
0: и мы потом, не знаем. Нет, а его показывают, неважно, в голове. В любом случае, это уже точно не девушка, если она смотрит дом 2. А если она еще смотрит утреннюю почту, например... Да, ну, то есть, конечно, это не девушка, разумеется. Но и что еще?
1: А на дачу... Непонятная история с батей, что если она любит, как мой батя, ездить на дачу. То есть, надеюсь, ты батю за это из дома не выгнал?
0: А, понимаете, какая штука? Когда это делает батя? Батя, это ладно.
1: Это нормально, да.
0: С батей это что там?
1: Может, ее познакомить с батей, эту девушку?
0: Да какая же ты девушка, любит ездить на дачу, смотрит дом 2, это минимум 65. Так, ну, давайте я почитаю... Так, вот Таисия пишет, не знаю уж правда, к чему пишет. Добрый вечер, мои дорогие радиоведущие, Кремчик и Хрустальчик. Рада слышать ваш выпуск. И так, сейчас куда?
1: Может, у Таисии это сопряжено с какими-то трудностями прослушивания, то есть, да? Только ей мешал там.
0: Ну, может быть, но не всегда же наш выпуск, как бы она рада слышать, ну, то есть... Выпуск есть. А, кстати, это... Признайтесь мне, Кремов, вы это так вот за эфиром называете выпуск, да?
1: Да.
0: Нет, как это? Какой-то...
1: Радиоальманах Кремова и Хрусталева.
0: Ну, нет,
1: да. У многих это сопряжено с трудностями прослушивания нас. Как вот Дмитрий пишет, я первое слово матерное, я его смягчаю. Капец мне, жена пришла, пока.
0: Понимаете, ну, вот это, кстати, в тему про измену. Жены, ведь женщины, особенно жены, они ревнуют всегда ко всему. Ну, а это ладно, там, когда она ревнует к нейросети там, или к столу. Но мы, понимаете, конечно, женщины в самый ревнив. Она приходит, он с двумя мужиками, который еще что тут говорил, это только что про трусы, да, или
1: да,
0: что-то?
1: Без трусы.
0: И, конечно, надо бежать. Представляете, сейчас ему что? Дай-ка я ему позвоню. Как кто это?
1: А Дмитрий.
0: И все?
1: А как вы, знаете, жена пришла? Ну что вы не соображаете?
0: А это не...
1: Он
0: а вот
1: даже,
0: я вижу.
1: Даже нас слушать не может, не то, что по телефону общаться.
0: А вот, может быть, мы, понимаете, давайте попробуем исправить. Сейчас мы его отмажем. Так, Дмитрий, сейчас, секунду. Сейчас у нас, правда, там петух должен прийти. Попроси петуха, что им сделать?
1: Я не могу, у меня нет петуха, контакта петуха.
0: Стоп, войдитесь.
1: Нет.
0: Жопу, есть сейчас.
1: Че, петух сейчас заорет, как бы Дмитрий там, жена Дмитрия заорет. Ну что, зачем? Да.
0: Ну, подождите.
1: Головняк этот весь. О, видите?
0: Да плевать сейчас. Че?
1: До этого работаю.
0: Я так себе представлял ад. Петух орет. Дмитрий там гудит.
1: Дмитрий гудит, петух орет.
0: Так, ну ладно, все, да. Но нет, не получилось. Ну что, все, да, давайте напомните им что-то.
1: Ну что, вот пишите, что для тебя является поводом для расставания. Ну, здесь не какая-то банальная и нехорошая измена, а что-нибудь другое, неочевидное. Пиши, мы такое, что почитаем.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Россиян предупредили, что за лайк или другую положительную реакцию на пост, внесенного Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Павла Дурова, теоретически могут попытаться привлечь к ответственности. По словам адвокатов по уголовным делам, интернет-активность иногда рассматривается как длящееся действие, поэтому вопросы могут возникнуть даже к старым лайкам, комментариям или репостам. При этом прямого запрета на такие реакции в законе нет.
2: Подождите, у меня даже голова закружилась, я что-то не понял ничего. За лайк могут привлечь к ответственности, а могут и не привлечь. Это запрещено, но не запрещено, да?
3: Ну, это жизнь, дорогуша моя, так вот все в жизни, поэтому...
2: Все сложно, какая-то очень сложная ситуация, как нам всем из нее выкрутиться? Как мы вообще из нее выйдем, не посидев до корней волос? Потому что похоже, что вот этот экстремист Дуров, он застал как бы всех врасплох, и никто не знает, что за него полагается. А вот помните на самом деле, вот я, знаете, всегда скучаю по старым временам. Помните, как вот раньше, еще с нашим, даже еще с поколением наших родителей, в нашем поколении с Дуровым было все очень просто. Вот был актер Лев Дуров.
3: Да, хороший.
2: Да, за него ничего не полагалось никогда. Был циркач этот известный, в честь кого?
3: Московский.
2: Да, Виктор там, да, Дуров, Владимир, не помню. Да, дрессировщик этот, клоун. Ничего. Аплодируй ему в цирке сколько хочешь, никакой ответственности. А сейчас, знаете, такие Дуровы пошли, что страшно по интернету ходить. А, кстати, я не понял, вот если я, например, где-то в соцсети написал, я представитель старого поколения, я не поклонник этого Дурова вообще, если я написал в соцсети «Дуров огонь», имея в виду циркача Дурова, будет какое-то разбирательство?
3: Да, кстати, да, это сложно, потому что до сих пор как бы это может случиться, потому что действует же в Москве, функционирует уголок дедушки Дурова.
2: Да, конечно. А если я, например, ну, то есть, не, ну, вот
3: это
2: если...
3: Это другой Дуров, если что, да?
2: Если, да, другой, я написал «Дуров огонь», и если я его фотки, знаете, вот это его известная фотка циркача, где он такой в жабо с обезьянкой стоит в костюме клоуна. Вот будет какая-то экспертиза, вот его клоунский костюм на фото будут стирать, чтобы выяснить, что там под клоунскими румянами, это какой дур.
3: Ну, знаете, в наше время жабо это уже тоже такой звоночек, знаете, жабо.
2: Да, это другая история.
3: Это другая, да.
2: Ну, окей, значит, и что там, по словам адвокатов, значит, интернет-активность иногда рассматривается как длящееся действие, поэтому вопросы могут возникать даже к старым лайкам. Даже к старым, то есть, если даже я ему поставил лайк, когда он еще был не террористом, а ровным пацаном и работал ВКонтакте, то есть даже за лайк ВКонтакте, что ли?
3: Да, поэтому поступайте, как я. Ни одного я не ставил
2: вообще
3: лайка.
2: Я тоже никому никак в жизни его, упаси боже, не надо, разумеется, да. А у меня другой вопрос. А за, вот, ну, за лайк может быть ответственность. А за антилайк будет это какое-то поощрение? Вот если я ему, например, там, клоуна ему поставлю.
3: Или фекалию с глазами.
2: Да, за это какая-то маленькая премия полагается, небольшая?
3: Ну, жалко. Это просто нормальная позиция.
2: Ну, окей. Нет, просто, понимаете, а я что, зря ставил, что ли? Я предвидел это. Но, смотрите, я, знаете что, я больше всего, конечно, в этой ситуации, я больше всего здесь боюсь за шамана. Потому что... А вот шаману ничего не будет за то, что... Помните, он в своем вот этом видео, сколько там, годовой давности, да? Помните, где он Дурова, Павла, экстремиста, не назвал экстремистом? Помните этого видео, где он говорит: «Паш, родной, там свободно и легко дышится только в России». То есть ему же, ну, как бы, как минимум, надо теперь переписать. «Паша, родной экстремист». И...
3: Родной убрать, да. Не родной экстремист. И вставить еще как бы в ответ Дурова вот его последний клип, где он ставил всяких других там экстремистов и агентов, помните?
2: Да, да.
3: Вот даже Дурова нужно впендюрить.
2: Куда?
3: Вот этот клип.
2: А что делать? Что теперь делать с этим видео? Или, ну, это другой
3: просто,
2: Паша?
3: Просто, нет, закрыть, видимо, глаза и не смотреть. И уши.
2: Нет, это я смотреть не буду, но просто. Ну, я в любом случае лучше поставлю лайк шаману.
3: Давайте,
2: да?
3: Прямо сейчас поставим.
0: Драйв на скорости 70 треков в час. Это рекорд Мегамикс.

0: Рост-шоу.
1: Во Владимире закрыли бордель, который работал под видом массажного салона. При появлении бойцов спецназа несколько сотрудниц попытались сбежать, но их быстро задержали и вернули обратно. Во время обыска оперативники обнаружили в заведении не только массажное оборудование, но и аксессуары для оказания интимных услуг, списки клиентов и выручку. Позже выяснилось, что массажистки приезжали на работу из разных регионов и трудились вахтовым методом.
2: Это были проститутки-вахтовики? Типа, приехала на вахту кому-то лысого, да, погонять?
3: Да, то есть месяц поработала, заработала деньжище. Как, знаете, вахтовики с севера там в плацкарте бухают, едут, знаете, деньгами сорят там, драки устраивают. Знаете, там, всякие там нефтяники, там, шахтеры, так вот, да, возвращаются с вахты там, да? Куча денег у них там.
2: Такая работа серьезная.
3: Не всякий выдержишь, конечно, вахтовая, это тяжелая работа.
2: Конечно, а особенно если учесть, что там обнаружили в заведении не только массажное оборудование, но там что-то аксессуары для оказания интимных услуг, списки клиентов и выручку. А что в этом, простите, удивительного? А что, они думали, что они без выручки работают? Они что думали, что это какая-то благотворительная проституция? Типа помощь старикам? Типа бордель, доброе сердце и быстрые руки, что ли?
3: Ну, как что? Вы надеялись до последнего, что это
2: понятно,
3: все...
2: Понятно, что выручка.
3: Не за деньги, может
2: быть. Ну, разумеется, нет, конечно, до последнего, что все-таки, да, что-то...
3: Ах, у вас еще выручка, да. Ну, девоньки, ну что?
2: Ну, окей, с выручкой, ладно. Только я единственное все-таки не понял, а что такое массажное оборудование в этом случае? Это что? Что такое в случае с борделем массажное оборудование? Это сиськи?
3: Письки? Да нет, что вот это? Именно, что массажное оборудование. Потому что, стало быть, они не просто под видом массажного слова, все-таки частично они выполняли массажные работы. Может, у них был какой-то массажист, там, Артур.
2: А он что?
3: Делал чисто массаж.
2: Не, видите, она с ним интим, а
3: Артур массаж, да.
2: Кому?
3: Ну, как тебе? Ну, кого? Астрахандросу.
2: Ну, это так, для прикрытия, да, как бы на входе. И дальше, значит, при появлении там, да, спецназа, несколько сотрудниц попытались сбежать. То есть прямо голые, что ли? С массажным оборудованием в руках, то есть с членом клиента?
3: Да, впереди голый Артур бежал. Ну, смотрите, пытались сбежать из публичного дома. Это же хорошо, они хотели бросить эту работу. Их нужно отпустить. Зачем их вернули обратно, как бы? Они оттуда хотели покинуть это.
2: Не оттуда.
3: Богомерзкое место.
2: Не оттуда, нет. Знаете, на самом деле, вот это, конечно, очень... То есть они какое-то время все-таки голенькие бежали по улице, да? Я правильно понимаю?
3: Ну, что сразу гонят?
2: Ну, да, а какие же, скорее всего, все за работой застали. А я, знаете, иногда вот думаю, куда у нас все время голые бегают? А это, оказывается, никуда, откуда, да?
3: Это они... Не, ну разные поводы могут быть причины. Ну, разные.
2: Ну, окей, скажите мне только одно. Значит, во Владимире это, да? Где бордель?
3: Да, во Владимире.
2: Закрыли бордель, который работал под видом массажного салона. У меня только вот один такой вопрос. А почему? Почему только один? Их таких тысячи. И знаете, и тут у меня есть ответ. Там же, смотрите, там было сказано, что обнаружили что там, массажное оборудование, да?
3: Аксессуары.
2: Аксессуары какие-то, выручку и списки клиентов.
3: Ну да, вот это вот очень страшно. Там полные списки, там паспортные данные, ФИО, там, не знаю.
2: Конечно, пенсионная, да, Стасика.
3: Зачем они собирают список клиентов?
2: А, разумеется, дело, я думаю, что дело в списках, в этих списках клиентов. Возможно, знаете, дело в том, что просто в этих списках клиентов не было ни одного ВИПа. Ну, то есть такое не элитное заведение. Можно закрыть.

0: Дома 54 минуты. Кремов уже привстал, надел под кафтан камзол, сшитый из той же ткани, что и кафтан. Ну, короче, собрался уходить, но нет, господин Кремов, все-таки 5 минут читаем сообщение, что там.
1: Ну, вот по поводу того, что стало бы для тебя поводом, уж извините за тавтологию, для расставания в паре, в отношениях. И вот Полина пишет. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. Если куском хлеба попрекнет, сразу брошу. Что-то мне подсказывает, Полина, что речь идет не буквально о куске хлеба. Ну, то есть это очень-очень такая размытая метафора.
0: Ну как,
1: да?
0: Если попросит у него на последний купить новый iPhone, ну или там, я не знаю, ну хотя бы там, не знаю, какой-нибудь Volkswagen. Ну, конечно.
1: Сразу надо...
0: Хлеб сейчас другой, понимаете? Попрекнет куском хлеба. А как это... Как вы все это видите?
1: Хватит же жрать. Выбрать булку.
0: Нет, солнышко, это другая история. Когда мужик сейчас говорит, хватит жрать хлеб, это он тебя не попрекает. Он просто не хочет, чтобы ты дальше толстела. Да, потому что женщины, ну, слушайте, женщины потрясающие, милые наши, прекрасные, но столько едят, сколько у них помещается. Мне кажется, мужики столько не едят. Там раз уже буханка одна, вторая пошла, третья
1: бублик. Свою хлеборезку.
0: Да-да. Конечно, это он не попрекает тебя, это он хочет, чтобы фигура была более-менее. Хотя бы как двойная гитара. Читайте, давайте.
1: Да, ну вот тут мы тут вспомнили ушедшую такую эпоху и вспомнили, поностальгировали по одному явлению, которое кануло в лету. И вот как бы есть люди, которые помнят. Вот, например, слушатель пишет. Секс по телефону был топчик просто. Меня разрывало просто от него. Помню, набираешь номер, а там женщина говорит, как тебя зовут, малыш? И все, понеслась. И все, понеслась.
0: А малыш, это не в том смысле, что это очень давно было, когда он был маленьким, да?
1: Нет, конечно,
0: просто малыш. А, нет,
1: просто... Щекастенький.
0: А ведь это с вашей подачи мы вспомнили. Ну, да, я думаю, слушайте, а кто это пишет, если
1: его найду? Человек с прекрасным ником Челябинск Доминирование.
0: А, такому и не позвонишь, наверное. Я не могу его найти. Нет, жалко сейчас.
1: Нет. Точное время, нет?
0: Слушайте, нет, уже время, я не успею, ладно. Так, ну да, слушайте, голосовых много, мы что-то их не это. Давайте, кого бы, ну вот какой, ну вот Руслан сейчас.
2: Если она меня из квартиры выгонит, то это будет огромный повод для расставания. Люблю тебя, Света.
0: А, чувак, плохие новости. Это уже не повод для расставания. Это уже оно расставание.
1: Да нет. Возможно, она еще... Возможно, эта курица еще надеется, что типа я вернусь. Но нет.
0: Ну, вообще, нет, да.
1: Я не вернусь. Как бы, я гордый, да?
0: Особенно если голову.
1: Съеду с твоей квартиры.
0: Ну, вообще, действительно, можно ли это считать поводом? Действительно же повод,
1: ну, такой,
0: да?
1: Такой звоночек уже, такой. Знаете,
0: да,
1: такой,
0: не повод, red конечно.
1: Flag такой.
0: Да, такой же небольшой, да. Такой же первый раз задуматься. Выгнала первый из квартиры с вещами, сменила замки, женилась, вышла замуж за другого. Как бы, да? Ну, хотя да. Это тоже еще, наверное, есть, да, наверное?
1: Дети в другом... Нет, конечно...
0: Да, дети от него уже...
1: Она надеется просто, да. Он знает, кого, что потеряла.
0: Так, ну давайте я. Вот пишет Татьяна. Добрый вечер. Я валялась с воспалением легких. Попросила мужчину купить мне лекарство. Купил, предъявил чек на 4000 рублей. Попросил вернуть. Что-то мне в этом не понравилось. Расстались после выхода с больницы. А что не понравилось, что не улыбнулся, когда деньги возвращал? Ты же его попросила купить, а не подарить. Нет, милые девушки, вот вы все понимаете, вот в этом-то все проблема. Мы, мужики и женщины, не просто там с разных, с Венеры, с Марса. Мы на разных языках говорим. Тут попросила его купить. Человек говорит, купить, купил, теперь давай обратно. Подари мне лекарство, подари мне нафтизол.
1: Еще же честный,
0: подари, смотрите, мне свечи от геморроя. Вот как надо говорить.
1: Да. И смотрите, он совершенно честный, благородный мужчина. Он мог бы там, ну, у меня бы было бы такое желание за 5 тысяч потребовать, чек не показывать. А он чек показал,
0: чек,
1: да?
0: Чек? Сейчас, мужики все-таки честные сейчас.
1: Да.
0: Вот вы чек.
1: Да, чек завалялся где-то. Там, в общем, там на 6 тысяч, давай.
0: А чек он показывает, потому что он еще и опытный, потому что предыдущий... за 15 минут до тебя. Он чек не показал, и нет. Она разозлила, он наученный горьким. Так, давайте читайте на последний.
1: Так. А вот так. По поводу, вот у нас была новость, это все-таки из этой новости все и инициировалось, наш сегодняшний опрос вас. О том, что вот, то есть люди все чаще и чаще флиртуют с нейросетями. И вот нам пишут. Ну вот, кстати, у Алисы очень сексуальный голос. Я у нее иногда спрашиваю прогноз погоды по 10 раз подряд. А потом очень хочется закурить.
0: А, ну это еще не так страшно, если хочется закурить. Потому что если голос сексуальный, то потом хочется с Алисой... А что делать? да, закурить-то... А вот действительно, вот голос сексуальный. Вот у меня был такой случай. Спросил у Алисы, голос настолько сексуальный, что на 12, а дальше-то куда?
1: Вот сувать-то все в куда? Твоих руках.
0: Вот, так вот и закончилось. Да? И дальше еще Алиса включаешь, и в руках. Что, все, что ли? Посмотрите, все
1: да,
0: или нет?
1: Тем, нет, давайте уже, еще один. Мне пишут, потому что нет, нужно уже все то, что мне уже пишут. Крем, выходи играть. Причем неизвестно. Без...
0: Ну и что будете делать? Как будет? Как поступить?
1: Я, может, я тут еще посижу немножко.
0: Игра... Здесь поиграйте.
1: Тихонечко посижу.
0: Чувак, сейчас здесь Кремов поиграет, все кончу. И все. Так, все. Все?
1: Все.
0: Все. Все. Ну, тогда все. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: У нас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за один час. Это Рекорд Мегамикс.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.
1: Новый трек на рекорде. Джал

0: Рекорд реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest-185.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest-185. ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
0: Микс из главных треков недели. Это...
5: Мега-мега-микс. Рекорд Мега-микс.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Юхро. Все для вашего комфортного отдыха на природе. Уютные дома на берегу озера. Баня на воде с сибирским чаном. Рыбалка, лодки и катамараны. Банкетный павильон и юрта для проведения красивых мероприятий. И все это на берегу живописного лесного озера всего в 20 минутах езды от города. Юхро. Природа. Как часть тебя. Скидка 10% по промокоду радио. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Реклама.
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал.
3: Рост цен на продукты, да.
4: Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган-центр «Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
6: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
8: 281-85-99.
9: Курочка, курочка, Павловская курочка.
10: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
9: Курочка, курочка, Павловская курочка.
10: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
11: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
12: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
13: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
14: Спорите, что заказать на ужин? Secret Kitchen об этом уже подумали. Соберите в одном заказе пиццу, роллы и любимые азиатские блюда. Привезем одной доставкой. Заказывайте на сайте или в мобильном приложении. А по промокоду пицца пепперони в подарок. Secret Kitchen. Все будут довольны.
15: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
16: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350 ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
17: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ «Пробег». 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ «Пробег» ваши мечты становятся ближе. Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
18: Агат. Покупай выгодно.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 5201.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. Украина
1: 13-333-5-0-263. Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал.
3: Рост цен на продукты дороже.
4: Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и это двухчасовое танцевальное пятничное действие, которому рекорд-пати, друзья. Здесь мы собираемся все вместе на импровизированных танцполах в любой точке нашей необъятной страны и даже мира. Ну и, конечно, максимально неистово и мощно отрываемся под тот самый саунд, который мы делимся с вами в рамках нашей радиотусы рекорд-пати. Итак, прямо сейчас, надеюсь, у вас хорошая погода за окном. Если дождик, можно еще и потанцевать под этим самым дождем. Если вы на улице или за городом устраиваете open air, я не знаю, ну или если дома, превращаете вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Короче, прямо сейчас врываемся, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно же, начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радио-вечеринки Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Спорите, что заказать на ужин? Secret Kitchen об этом уже подумали. Соберите в одном заказе пиццу, роллы и любимые азиатские блюда. Привезем одной доставкой. Заказывайте на сайте или в мобильном приложении. А по промокоду пицца пепперони в подарок. Secret Kitchen. Все будут довольны.
2: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
3: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350 ООО НФГ. ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: станций, если что, их там более 100 штук. Добавить в избранное понравившееся можно интернет-потоки, а также интернет-радиостанция Пати 24 на 7 работает для вас круглосуточно. Она является неким продолжением нашей двухчасовой радиотусы «Рекорд Пати». Ну а прямо сейчас давайте еще 90 минут потанцуем здесь, на радиовечеринке «Рекорд Пати».
1: «Рекорд».

всех, кто на позите. Ну и, конечно же, друзья, расскажу вам о том, что возвращается. Да! Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Это трансмиссия «Портал». Этой осенью нас ждет новая постановка. Три иностранных артиста. Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. И все это 16 октября в Москве, Бикей Стадиум. 7 ноября в Санкт-Петербурге, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Вся подробная инфа, разумеется, есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

осталось, да, все верно, до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. А значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, давайте мобильное приложение Рекорда, не забывайте, сайт radiorecord.ru. Там у нас огромное количество интернет-станций, выбирать есть из чего. И опция «Добавить в избранное», разумеется, тоже есть, чтобы нужный интернет-поток в нужное время был всегда у вас под рукой, что называется. Также у нас есть прямой эфир Радио Рекорд 24/7. Слушайте ваше любимое шоу, слушайте вашу любимую музыку. Да почему вашу, нашу любимую музыку тоже, разумеется. А прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на импровизированных танцполах радио-вечеринки Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: финале сегодняшнего эпизода нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. Напомню вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаб и другие герои эфира также присутствуют. Забегайте и слушайте Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз, у Виолетты Юшкиной Рекорд Пати. Слушайте новое радио-шоу «Час резидента», а также у Жени Балдина «Колбасный цех» и «Русский час». Все это в телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Захотите со мной поболтать, забегайте и ко мне в одноименный телеграм-канал. Он называется так, в принципе, легко и непринужденно, Тим Вокс. Ну и я, в свою очередь, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios amigos. Пока!
1: Рекорд.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: Армин Ван Бюрен.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: Армин Ван.

0: 7791323 зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend. Никакого радио, только музыка.